зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На Среднем Урале продолжает дорожать топливо. По данным Свердловскстата, за неделю средняя стоимость бензина марки АЕ-92 выросла более чем на 1%. АЕ-95 подорожал на 1,7%. Литр топлива в среднем обходится в 74 рубля. Ранее правительство Свердловской области назвало ситуацию с топливом в регионе непростой. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания поддержал решение увеличить лимиты поставок топлива на Средний Урал. До этого власти региона попросили Минэнерго перераспределить поставки топлива между «Газпромнефтью» и «Лукойлом». В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член Комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Нижнем Тагиле сразу два водителя автобуса и легкового автомобиля могут лишиться прав за то, что скрылись с места аварии с детьми. В отношении обоих нарушителей возбуждены административные дела, а теперь их судьбу решит суд, рассказали в госавтоинспекции. Днем 3 сентября на проспекте Мира водитель автобуса маршрута номер 36 на остановке «Рынок» закрыл двери и начал движение, не убедившись, что все пассажиры вошли, а двери закрыты. 35-летняя женщина с 5-летним мальчиком выпали на ходу. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу. 56-летний водитель с места ДТП уехал, но инспекторы его нашли. На него составили 3 административных протокола. В тот же день на улице Металлургов произошла еще одна авария с ребенком. ВАЗ-2107 сбил 6-летнего мальчика, который ехал по зебре на самокате. Ребенок попал в больницу. В Свердловской области продолжается аномально теплая погода. Как рассказал научный сотрудник УРФУ Алексей Пулин, в дневные температуры в Екатеринбурге достигает плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью не опускаются ниже плюс 10, плюс 15. По словам синоптика, назвать это бабьим летом пока преждевременно. Для него характерны теплые дни и холодные ночи, близкие к нулю. Сейчас такой разницы нет, так как теплый воздух поступает на Урал из Центральной Азии и Западного Казахстана под влиянием антициклона. Однако уже с 9-10 сентября теплый период завершится. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно, осадки не ожидаются, западный ветер дует умеренный, температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21.

0: Опачки. Опачки, доброе утро.
1: Ой, как-то вот я уходила?
0: Да, на самом деле нас не было здесь.
1: Не верю.
0: Не веришь?
1: Я не верю.
0: Ну посмотри, на улице уже чуть-чуть побольше желтой листвы.
1: Да, утром уже чуть-чуть побольше темноты.
0: Темноты, да. А еще мне показалось, что за выходные как будто бы автомобилей больше в городе нет вообще.
1: Вообще не было.
0: Я понять ничего не могу. Что происходит?
1: Это действительно так. Кстати, доброе утро, да, Алина Керенко, Александр Данилов в это утро вместе с тобой. На самом деле, да, в субботу вышла гулять с собакой. Выхожу, время 5 часов. В городе пустота. Вообще никого, ни машин, ни людей. Я очень удивилась. Где все? Вы где были? Все?
0: Ау!
1: Ау! Ну-ка, ау, пишите,
0: да,
1: быстро.
0: Я думала, у меня шизофрения развивается. А это значит, мне там не показалось.
1: Не показалось. Где все были? Надо выяснять срочно.
0: Удивительно.
1: Может, где-то что-то, какое-то мероприятие было, а мы с тобой, как обычно, не в курсе. Нас не пригласили или что?
0: Эх, смотрите, где вы были, пишите нам в группе во ВКонтакте. А у нас же там все, наверное, какой-то опрос еще есть. Ну-ка, давай посмотрим.
1: В любом случае. Да.
0: А как?
1: Что?
0: А как вы переживаете? Ой, нет, это опять не тут я смотрю.
1: Да что ж такое-то?
0: Это все про бензиновый этот катаклизм же, про бензиновый квест. Там
1: бензиновый квест, он в закрепе, а если ниже чуть спуститься, там будет актуальный опрос.
0: Что самое эпичное случилось с вами в путешествии? Ну, если учитывать поход в горы, в Аист и в жарение этих сосисок эпичным путешествием, ой, у меня все, что-то там не случилось. Мы же заблудились. Чуть-чуть.
1: Ну,
0: чуть-чуть. На самом деле можно немножко заблудиться, да.

0: Грибов сколько там набрали.
1: Да, ой, хочу тоже.
0: Такая там половина наверняка поганки были. Ну, надо аккуратно грибы собирать. Ну, чат GPT в помощь, он говорит.
1: Ну, все равно чат GPT чатом GPT, но какой-то знающий человек рядом, он, да, не помешает.
0: Я всегда об этом говорю, да. С грибами надо быть очень аккуратным.
1: Чату GPT доверяй, но сам не плашай.
0: Да, он-то потом... Ничего это, ему-то, у него там пищеварительная система нет, помните об этом?
1: Вот именно что, да.
0: Ой, ладно. В общем, что самое эпичное случилось с нами в путешествии, можно написать, конечно же, свой комментарий, ну или проголосовать за наши версии. Терял документы, опаздывал на транспорт, отель оказался совсем не таким, как на фото, мой отпуск сплошные приключения. Ну вот здесь нужно и пояснить, что за приключения. Ну что, пишите.
1: Пишите, мы прочитаем, обсудим. Да.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох, уж эти кармы, кармы, кармы. Карма, как бывает, настигает, да. Вот так вот в путешествие поедешь, монетку не бросишь в фонтанчик, и все, не вернешься. И либо где-то что-то... ну, что? не оставишь пожертвование в каком-нибудь храме, а потом тебе бах, и печать не так где-нибудь стоит, визу.
1: Ты думаешь, вот так работает, да?
0: Ну что, всякое бывает.
1: Нет, ну, про камень в фонтан или монетку в фонтан и камень в море, в океан, это да.
0: Ну, ты ведь это знаешь.
1: Я бросаю. Еще я булыжник в следующий раз буду бросать. Видимо, как-то камень маленький я бросила в апреле. Надо булыжник уже бросать. Да, но вообще, что самое эпичное случалось с вами в путешествии, сегодня выясняем. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там же есть опрос. Есть опрос закрепленный, а есть опрос чуть пониже. Если у вас есть свои истории, пишите в комментариях. Кстати, я тут как раз вот новость не попалась, что, представляешь, есть определенные знаки зодиака, которым нужно больше отдыхать, чтобы разбогатеть.
0: Ух ты, ну-ка, кто это? Девы наверняка там есть.
1: Нет, дев там нет.
0: Ага, они без отдыха разбогатевают, богатеют.
1: Вот таким знаком...
0: Ну-ка, расскажи, кто эти знаки эпичные, которым нужно отдыхать?
1: Рыбам. Я не придумала, это правда. Это совпадение. Львам и ракам. Именно вот этим знаком зодиака противопоказан режим сначала пахать, потом отдыхать. Чем больше удовольствий, праздников и нормального отдыха, тем легче к ним приходят деньги. Это правда.
0: Звучит как басня Крылова.
1: Ну, нет, это действительно так, но я не знаю.
0: Это так работает?
1: Да. То есть мне не нужно больше работать, мне нужно больше отдыхать.
0: Больше отдыхать? Да. Хорошая у нас с тобой компашка собралась, да? Одной отдыхать побольше надо, другому работать. Вот так вот мы тут существуем.
1: Да, взаимозаменяемые.
0: Взаимозаменяемые, да. Ладно, давай еще поговорим попозже, как нам дальше жить.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
4: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России.

0: И огромный ряд. Подберем что угодно всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Итак, Крамбрери говорит о том, что давай-ка не ждать, а давайте-ка мы лучше попутешествуем, чтобы с нами что-нибудь, да, такое и произошло. Сегодня обсуждаем эпичные случаи, которые происходили в путешествии, на отдыхе, а может быть и не на отдыхе, а может быть в какой-то командировке. Туда люди ездили. Я вот, когда тут недавно в больнице лежал, мне рассказывали, что, ну, вот, люди, типа, геологи или что-то, на УАЗике полстраны. Вот надо им в командировку куда-то. Я вот сейчас забыл, но меня просто поразило. УАЗ Патриот. Такая, вот я скажу, машина не самая предназначенная для путешествий на дальние расстояния. Ну, ничего. Да. Садятся в Челябинске и вжик на другой конец. Ничего, нормально.
1: Нормально.
0: Хорошо.
1: Ну, а какие самые эпичные истории с вами дослучались? Заходите в нашу страницу ВКонтакте, ищите группу «Эко-радио». Там второй опрос, потому что первый закреплен. Нужно пальцем так чик-чик один раз. И все, там будет наш опрос. Давай посмотрим, что там голосуют-то вообще.
0: 7 сентября, день рассказа. Рассказывание истории о летних путешествиях. Говорят, что там?
1: А что там? Там говорят, что отпуск. Я все лето проработал. Ла. Пока этот вариант лидирует. Нет, ну, друзья, это понятно, что, может быть, этим летом вы никуда не выезжали, но вспоминаем предыдущие ваши путешествия.

0: путешествия.
1: Были же когда-то времена.
0: Когда-то, да. Когда-то вы куда-то же выезжали. Не обязательно за границу.
1: А что? Да, хотя бы по России. Мне, кстати, в эти выходные друзья поехали куда-то с этими с палатками на отдых. Вот мне интересно, получилось у них там все хорошо? У них там не замерзли ли они? Потому что ночью-то уже как будто бы немножко так-то подмораживает, да?
0: Слушай, ну у меня тоже супруг ездил, на ну как, тоже в поход такой, на Стардражное озеро. Это...
1: Старо что?
0: Стардражное.
1: Стардражное?
0: Да. Это, в общем, какой озеро, интерес? Которое занимает первое место в топах по местам мистическим Свердловской области.
1: Ого! А да. Что там, битва экстрасенсов была?
0: Ну, там легенда, это озеро, девушка... Ну, там,
1: влюбилась, да.
0: И, в общем, путешественники рассказывают, что там мистическая обстановка, что давящая тишина, что видят там всякие паранормальные вещи. Ну и, конечно же, мой муж туда поехал, вот с палатками, ну ничего, нормально.
1: Видел привидение, это самое главное, ты так подводишь. Ну?
0: Я скажу, что как будто бы да.
1: Хорошо.
0: Это не шутка, потому что до озера они так не добрались, потому что ездили они на какой машине? Понятно же, что на моей. Но не на большой, потому что, ну, высокая. Вот. И до озера они не добрались, но лес там был очень жуткий. Ну, прям по видео это все было видно. И ночью я говорю, ну, давай, рассказывай все вот эти вот истории. Он говорит, действительно было жутко, слышались всякие там звуки. Я, говорит, сфотографировал просто тишину, ну, лес ночной. И потом фотографию-то рассматриваю, а там... О-о-о! Ну, я тебе покажу сейчас.
1: Давай.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ой, вы бы знали, какие жути мне сейчас тут Алина за эфиром рассказывала о путешествии своего мужа на там мистическое озеро. Ой-ой-ой, у меня ж мурашки. Так, ладно, давайте-ка мы более такое приземленное. Это гороскоп.
2: Тут ничего страшного. Тут все понятно.
1: Тут звезды.
2: Да, все расскажем, ничего не таймовное. Вам сегодня будет проще проявлять инициативу и брать ответственность за решение. В работе хорошо пойдут новые идеи и проекты, но после обеда возможен разговор, который поможет изменить отношение к одной из ситуаций.
1: Тельцам сегодня стоит начать неделю с практических решений. Сегодня хорошо заниматься финансовыми вопросами, планированием и организацией процессов.
2: Близнецы. Сегодня в работе удачно пройдут переговоры, обсуждения идей. Сегодня вы сможете убедить людей, если будете говорить конкретно и по делу.
1: Ракам сегодня важно не начинать неделю с чрезмерной нагрузки. Возможно, после выходных будет желание сразу решить все накопившиеся вопросы, но такой подход будет быстро приведет к усталости, так что не стоит резко начинать.
2: Львам сегодня не нужно пытаться контролировать каждую мелочь. Доверие к окружающим поможет получить лучший результат.
1: Девам сегодня особенно хорошо удастся навести порядок в делах, появится желание систематизировать задачи, разобраться с документами и составить четкий план.
2: Весам в понедельник придется искать баланс между несколькими направлениями, возможно, сразу несколько человек или задачи будут требовать внимания, сосредоточьтесь.
1: А вот скорпионам сегодня стоит внимательно относиться к информации. В работе хорошо подойдут сложные задачи, требующие концентрации, а вечером полезно отвлечься от серьезных тем.
2: Стрельцам 7 сентября может захотеться начать что-то новое. В работе хороший день для инициативы и поиска нестандартных решений, но после обеда возможен контакт с человеком, который окажется полезным в будущем.
1: Козерогам сегодня стоит обратить внимание на эффективность своих действий. В работе может появиться возможность укрепить свои позиции или показать себя профессионалом.
2: Водолеям понедельник может принести неожиданные идеи и новые контакты. Возможно, обычный разговор станет началом чего-то интересного.
1: А вот рыбам сегодня важно правильно распределить энергию. Начало недели может оказаться насыщенным, поэтому не стоит сразу брать на себя по максимуму. А вот после обеда, возможно, разговор, который может разобраться в давнем вопросе. Есть такой вопрос у нас, Алина?
2: Вопросы имеются.
1: Да, как выяснили мы, был тут ее близкий человек на очень загадочном острове. Ой, месте, озере.
2: Ну не придумывай уже.
1: Ой, это такие жути. А какие жути у вас на ваших отдыхах были? Пишите нам ВКонтакте в группе ВК Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

Радио. Радио.

0: На среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Либкнехта. На эту дорогу тагильчане жаловались давно. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть под новое покрытие, а к вечеру следующего дня на дороге уже появился свежий асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. В Нижнетагильском технологическом институте переоснастили лабораторию по теплотехнике и гидравлике. Там уже сейчас занимаются студенты филиала УРФУ. Проект воплотился при поддержке Евраза. Компания вложила в оборудование 5,4 миллиона рублей. Новый комплекс оборудован стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установками для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Техника позволит будущим инженерам проводить исследования по ключевым направлениям инженерной физики. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства. В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Свердловской области формируют специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирает мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимостей. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за 2026 год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в 5 лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
5: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно. Утром возможен небольшой дождь, западный ветер дует умеренный. Температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21.

0: достаточно.
1: Да, этого достаточно.
2: Наговорил. Вообще.
1: Ну, залил воды, да, залил девушке воды в уши.
2: Ну, да. Ну, а что, девушки любят ушами, да.
1: Девушки любят ушами, да. Доброе утро, девушки.
2: Доброе утро.
1: И мужчины.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И животные.
2: Доброе утро.
1: И кошечки, собачки, и насекомые. Хотя вас все меньше и меньше. Доброе утро. Доброе утро вообще весь город. И здания, и дороги, и погода. Всем доброе утро, вселенная.
2: Алина Геринг, Александр Данилов в это утро вместе с тобой на Эко-радио. Ну что, у нас 7 сентября, понедельник. Праздник.
1: Праздники.
2: Какой, да, какой?
1: Ну,
2: какой?
1: Кроме того, что, да, кроме того, что новая трудовая неделя, целых 5 рабочих дней у пятидневщиков и целых 7 у оптимистов. День сбора грибов сегодня есть, отмечается.
2: Вот, вот вообще замечательно.
1: Они есть, я подтверждаю, вчера ходил по аисту, там они есть.
2: Порадуйте меня, отправляйте свои фотографии с вашей тихой охоты, какие грибы вы нашли в группу Эко-радио, во ВКонтакте, под нашим опросом про летние путешествия. Я с удовольствием посмотрю и порадуюсь, потому что не удалось пока что...
1: Не удалось самой набрать грибов?
2: Не удалось пока.
1: Да, но грибы иногда хорошие, да, они красивые такие, прямо они красиво смотрятся. Так что да, с тихой охоты тоже считается. Там мы что-то про эпичные фейлы, да, говорили?

0: сегодня, что случилось. Ну, это тоже можно сказать эпичный фейл, ну, хороший, в хорошем смысле.
1: А что еще? День ежика.
0: О, день ежика, который все тут, да, все туда. Несет грибочек.
1: Да, все туда.
0: Что-то из детства.
1: День внучат.
0: Опять что-то из детства.
1: Вот это очень мило. Ну,
0: внучата с этим ежиком где-то там в листве осенней.
1: Ну, очень теплый семейный праздник. Поэтому что...
0: Красиво.
1: Здорово будет собраться сегодня вечером, заглянуть к бабушке с дедушкой на чай.
0: На грибницу.
1: Может
0: Дедушка
1: быть.
0: Дедушка с бабушкой наверняка умеют грибницу делать.
1: Да. Ну а бабушки и дедушки могут поздравить своих внуков и внучек.
0: Да, с днем внучат. Я думаю, что на этом, наверное, мы праздники и остановимся, да?
1: Ну да. Ну, так, все, остановимся на самом лучшем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ой, Дима, Дима, ну что ж так затягивать-то, что ж так тянуть-то? Если что-то какие-то грусть, тоска, то ты лучше сходи в магазин, купи что-нибудь себе новое для автомобиля, для рыбалки, там, порадуй себя, мужика. Это можно сделать, кстати, на Восточном шоссе, да, в центре оптовой торговли «Восточный». Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Вот, сказал, где автотовары можно приобрести. У меня, кстати, вот нету этой губочки помыть машину давно, и вот она мне съездит, машина грязная. Вот надо, наверное, на Восточный заехать. Тем более, вот, я в выходные заправился, вот, полный бак. Так что я довольный Буратино такой.
1: Все-то у тебя есть, а вот губки нет. Ну вот съезди.
0: Съезжу Восточный.
1: На шопинг.
0: На шопинг. Что-то приобрету. Так, что мы у нас сегодня, у нас еще по курсу. Сегодня мы обсуждаем, вспоминаем, что же произошло эпичное в наших путешествиях с вами. Ну, что я могу сказать? В моем путешествии по городу на прошлой неделе произошло эпичное то, что я разжился канистрой 40-литровой, железной. А это на самом деле в нынешних условиях уже немало, потому что не там они, знаешь, надо знать места, где они растут.
1: Да.
0: Я их разобрал последний, как грибочки разлетелись.
1: Ой. Вот. Ну, да.
0: Эпично. Вот
1: эпично.
0: Я знаешь, что подумал?
1: Нет, но только ты вспоминай какие-нибудь моменты, которые у тебя были. Не обязательно же это вот буквально...
0: Ну, я вспомню, сейчас расскажу, да. Но я просто, знаешь, что подумал? Оказывается, как вот смотри, как мало человеку надо иногда бывает.
1: Для
0: канистру.
1: Счастья?
0: Канистру. Я как маленький ребенок. Я айфону так не радовался. Ну, и у меня айфона нет, но в смысле телефону так не радовался, как канистре, когда я... А, у меня канистра есть.
1: Я боюсь представить и посмотреть на тебя, когда ты заправил автомобиль.
0: Вообще.
1: Счастье.
0: Это как Печкин. Я почему такой это был бубнил все время? Это потому что у меня канистры не было, и бензина. Сейчас я почему такой радостный?
1: Что нужно счастье, да, для мужчины?
0: Канистр бензина.
1: Полная канистра бензина.
0: Да не говори. Нет, мужики поймете. Мужики понимают.
1: Я тоже понимаю. Я вообще не спорю. Это определенный вид удовольствия сейчас. Отдельный.
0: Не говори вообще.
1: Да, но что самое эпичное случалось с вами в путешествии? Мы все ждем ваши истории. Куда их можно написать? Так все

0: Просто во ВКонтакте находите группу Эко-Радио, туда заходите, пальцем пролистывайте, потому что первый опрос закреплен, а под вторым смело голосуйте, смело пишите свои истории. Ну или отправьте мне уже фотографии грибов, которые вы насобирали, а то я же не успокоюсь.
1: Да, а то я тут уже рисунок рисую, генерирую, сейчас отправлю рисунок с генерированной нейросетью.
0: Спасибо.
1: Ну хоть что-то.
2: Вставай вместе с Эко-Радио, твой день начинается здесь.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Да, да, да, да, да, будем и будем октановое число повышать, заливать и все такое. Группа «Градусы» только что на эковолне. Так, время поговорить о наличии бензина на следующих АЗС. Так, значит, нам нейросеть сказала, проанализировала ситуацию и сказала: по данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 и дизельный. И дизельная очередь 20-50 машин. АЗС Качканар, Койл, Лесной переулок 3, АИ-92, АИ-95 и дизель. Очередь неизвестна. Так, АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, Краснознаменная, АИ-92, АИ-95 и дизельная топливо. Очередь 20-50 машин. АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, на Индустриальной 38, только дизель. Очередь неизвестна. В связи с очень быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru.
1: Слушай, ну раз мы про машины заговорили, может быть, пора вот это номер? Время-то у нас подходит как раз-таки. Да, да, коллега.
0: Так, да. Ну что, запускаем?
1: Да, конечно. Будем запускать генератор случайных чисел.
0: Какая ты молодец,
1: да?
0: А?
1: Я знаю. Что ж ты без меня бы делал-то?
0: Да не говори, а. Слушай.
1: Пропал бы.
0: Ой,
1: забыл
0: девушки,
1: бы про все.
0: Женщины, какие вы молодцы. Как я вас люблю.
1: Так, ну что, генератор случайных чисел у нас запускается. И давай остановим прямо сейчас. Вау.
0: 007.
1: 007.
0: Шикарный номер.
1: 007, 070 и 700. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то звоните по телефону 96-2015. Да. Ну, ты вовремя.
0: Да.
1: Ты вовремя. Да, 007, 070 и 700. Вот такие у нас числа. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон. 96-2015 набирай и получай крутой подарок от Эко-радио. Ну что...
0: Вариантов сегодня мало, поэтому, наверное, времени мы дадим тоже немного, да?
1: Да, ну я тоже знаю одного человека, даже не одного.
0: Ну, я тоже видел, да. Я знаю эти цифры, в городе видел.
1: Да, ну я прямо знакома, даже не то, что знакома, узами брака как бы свела судьба. Но, наверное...

0: Наверное,
1: да,
0: как.
1: Ну, он после поездки в этот на озеро, пруд, чуждо, да, где были привидения, скажем честно, там были привидения.
0: Озеро с привидениями.
1: Там были привидения, они зафиксированы. Алина мне сегодня показала. У меня мурашки пошли, да.
0: Да.
1: В общем, 007 спит.
0: 007 спит, да. Агент 007 спит. Ну, ладно, пусть высыпается. Силы еще понадобятся.
1: Это да.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да, да, а слезки-то на глазах могут заблестеть, когда ты где-нибудь в чужой стране в аэропорту стоишь с этим билетом. Куда же мне идти? Все на английском написано и на китайском, а я не знаю ни бельме. А где ж ты, мой русский, кириллицу дайте мне?
1: Слушай, на тебе песни писать. Я это... Кстати, вот эту историю ты рассказал про то, что...
0: Путешествовать.
1: Да, нет, путешествие, что... скажи мне, я тебе скажу. В аэропорту ничего не понятно. Я тут новость нашла, что во Вьетнаме делают уже приложение, даже появилось приложение для помощи туристам на русском языке.
0: Ну, наконец-то.
1: Да, то есть во Вьетнаме вы не потеряетесь.
0: Вьетнам, кстати, хорошо с русским это... дружит.
1: Да,
0: дружит.
1: Поэтому...
0: Они это хорошо относятся.
1: Да, если там что-то вы не понимаете, вот можно скачать приложение. Как называется, не знаю.
0: А ты знаешь, сейчас уже какие-то все наушники...
1: А нет, знаю.
0: Сейчас уже даже наушники появляются какие-то, что они тебе сразу автоматически там переводят.
1: Да,
0: все.
1: Это уже давно.
0: Да?
1: Да, доброе утро. Да, обсуждаем, что самое эпичное случалось с вами в путешествии. Во ВКонтакте есть опрос. Заходите, голосуйте, пишите. Тут вот один человек... проголосовал за вариант «опоздал на транспорт».
0: Так.
1: Вот я всегда поражаюсь и всегда удивляюсь, вот кто эти люди, которых объявляют в аэропорту по фамилии и имени, что пройдите быстрее уже на посадку. Посадка закончилась.
0: Вас ждет самолет.
1: Вас ждет самолет.
0: Где вы там где? Застряли?
1: Потому что, ну, обычно всегда все прям вот у выхода, когда уж давайте полетим уже, когда... Ну, кто вот эти люди? Вот, видимо, кто-то есть.
0: Ну, есть какие есть, конечно. Ну, кто-то же знает, что самолет без меня не улетит, я что торопиться там, очередь-то стоять не любят некоторые. Один из этих людей стоит и сейчас вот напротив тебя.
1: Он нет, это ты?
0: Ну, было, я же как-то рассказывал, была ситуация, да, и меня, да, оставили меня в Таиланде в этом, в Отер-Клозете. Стою там, жду. Ну, с человеком договорились, что как бы сейчас вот это, в разной кабинке, потом выходим и идем на посадку. Ну, я вышел, а что-то его нет. Я думаю, ну, тайская еда всяко бывает, ну, знаешь, как бы.
1: Как бы, да, извините.
0: Извините, надо дать время. У всех разные организации.

0: Механизмы, ну, тишина. Ну,
1: ты уже прислушиваться начал,
0: ну,
1: да.
0: Ну да, я же как бы это самое, не могу же уйти, мы же договорились встретиться здесь, мы здесь и встречаемся, ну, телефона связи нет уже, ну, то есть я стою и жду.
1: Так.
0: А меня объявляют, на русском объявляют, на английском объявляют, на тайском объявляют, а я стою и жду.
1: Друга. Я не уйду, пока без друга не уйду.
0: Мы вместе должны идти отсюда.
1: Какой ты молодец, преданный друг. А друг где был?
0: Там уже, оказывается, был. Он быстрее. Это как бы немножко поворот.
1: Да. И потом ты идешь по самолету, да, эти взгляды на тебя.
0: Это вам не в 9 классе по живому коридору идти. Там я столько негативных взглядов встретил. Я прямо в взглядах почувствовал, много о себе узнал нового.
1: Да.
0: Прямо это...
1: Даже без слов все понятно
0: без
1: было.
0: Без слов все понятно. Мне кажется, я проклятий нахватался на 10 лет вперед. Так что...
1: Отдувайся теперь.
0: Так, да, это вот так и работает. Будьте аккуратны.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
6: «Территория звука».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, первый гороскоп этой недели. Прямо сейчас Алина начинает все рассказывать, всю ценную информацию.
2: Овнам сегодня будет проще проявлять инициативу и брать ответственность за решение. Возможно, появится задача, где потребуется действовать быстро и уверенно.
1: Тельцам сегодня стоит начать неделю с практичных решений. Сегодня хорошо заниматься финансовыми вопросами, планированием и организацией процессов. Возможно, вы заметите, что некоторые привычные действия отнимают слишком много времени. Не бойтесь искать более удобные способы.
2: Близнецы, в работе сегодня удачно пройдут переговоры, обсуждение идей. Сегодня вы сможете убедить людей. Но, близнецы, внимание, ваш главный ресурс. Не расходуйте его на все сразу.
1: Ракам сегодня важно не начинать неделю с чрезмерной нагрузки. Раки, в работе возможен разговор, где потребуется проявить терпение. Не принимайте чужую резкость слишком близко.
2: Львам 7 сентября может представиться возможность проявить лидерские качества. Возможно, придется организовывать людей или взять на себя важное решение. Не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Львы, доверие к окружающим поможет получить лучший результат.
1: А вот девам сегодня особенно хорошо удастся навести порядок в делах. В работе может появиться задача, где именно ваша внимательность поможет избежать ошибки, а после обеда возможен разговор о новых требованиях или изменениях.
2: Весам в понедельник придется искать баланс между несколькими направлениями. Возможно, сразу несколько человек или задач будут требовать внимания. Но вообще, совет от звезд, вам иногда лучший способ сохранить гармонию – это вовремя расставить приоритеты.
1: Хорошо. Так, скорпиончики, скорпионам сегодня стоит внимательнее относиться к информации. Возможно, ситуация, когда одна деталь изменит понимание всего вопроса. После обеда возможен разговор о финансах или совместных планах.
2: Стрельцам сегодня может захотеться начать что-то новое. Возможно, идея, связанная с обучением, проектом или изменением привычного образа жизни. Не откладывайте ее полностью, ну и не торопитесь обещать больше, чем сможете выполнить.
1: Хо-хо, козероги, а вы-то, оказывается, сегодня, вам сегодня стоит обратить внимание на эффективность своих действий. Козероги, возможно, вы слишком много времени тратите на задачи, которые можно упростить. Сегодня хороший момент пересмотреть привычные процессы.
2: Водолеям понедельник может принести неожиданные идеи, новые контакты. Звезды говорят, свежий взгляд поможет увидеть возможности там, где другие замечают только ограничения.
1: Эх, уж эти ограничения. Так, рыбки, а давайте-ка мы о рыбах скажем сегодня в обратном порядке.
2: Ну, давай.
1: Рыбы. Вечером полезно выбрать спокойное занятие, которое восстановит силы. Рыбы. После обеда возможен разговор, который поможет разобраться в давнем вопросе. Ну и в целом в работе хорошо пройдут задачи, связанные с общением, творчеством и вниманием к людям. Ну а в целом... Рыбам сегодня важно правильно распределять энергию.
2: Ну, хорошо.
1: Поняла что-нибудь?
2: Я поняла, я все поняла.
1: Замечательно, всем отличного настроения.
0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн. Турбированный двигатель. Интеллектуальные помощники водителю. И высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Музыка громче. Эко-радио.

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Либкнехта. На эту дорогу тагильчане жаловались давно. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть под новое покрытие, а к вечеру следующего дня на дороге уже появился свежий асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. В Нижнетагильском технологическом институте переоснастили лабораторию по теплотехнике и гидравлике. Там уже сейчас занимаются студенты филиала УРФУ. Проект воплотился при поддержке Евраза. Компания вложила в оборудование 5,4 миллиона рублей. Новый комплекс оборудован стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установками для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Техника позволит будущим инженерам проводить исследования по ключевым направлениям инженерной физики. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства. В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член Комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Свердловской области формирует специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирает мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимостей. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за 2026 год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в 5 лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это «Баранчинские огоньки», «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский». В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно. Днем, вечером, ночью дожди не ожидаются. Температура утром 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Ну и дует умеренный западный ветер.

0: Эх, хороша Майли Сайрус. Майли Сайрус умеет все-таки, как говорится, мастерство, его, знаешь, не пропоешь.
1: Ну, это да.
0: Это да, это мастерство, да. Оно либо есть, либо его надо нарабатывать. Привет всем, Алина Геринг.
1: Доброе утро. Ой, ну что, 9.12 уже на наших эфирных, понедельник, как 7 быстро. Сентября. Да, как-то так, пробежались. Легкая пробежка. Ну что, традиционно поздравляем именинников, если у тебя сегодня день рождения, вот этот понедельник. Мы тебя поздравляем, будь счастлив.
0: Да, будь счастлив. А, смотрю, Тоби Джонс отмечает день рождения, 60 лет ему. Думаю, кто же это?
1: Кто же это?
0: А это такой невысокого роста человек с большим-большим лбом. Он снимается, оказывается, в разных всяких сериалах. «Белоснежка охотник», «Голодные игры», «Шпион, выйди вон».
1: Ничего не смотрела.
0: Ну да, вот у Альфреда Хичкока в телефильме «Девушка» в 2012-м он снялся. Это как, что-то мне кажется. Ну, играю в «Гарри Поттере». А, его голосом говорит эльф Добби.
1: Понятно.
0: Ну, ладно, нам это особо не говорит, а все равно переводчики.
1: В общем, ну, да.
0: Да, ясно. Еще Эван Рэйчел Вуд отмечается день рождения. Кто это? Понятия не имею, но красиво звучит. Имя как-то вот Эван Рэйчел Вуд. Эван Рэйчел Вуд. Эван Рэйчел Вуд. Эван Рэйчел Вуд. Как-то там. Или, если вам нужна экзотика, Янге.
1: Ну вот смотрю, где снималась Эйчел Эйвен. Эйвен Рэйчел Вуд. Опять же, ничего не смотрела. Кстати, про кино. Тут новость увидела, что два школьных друга спустя 10 лет вдвоем сняли сериал с помощью нейросетей.
0: Ну, наконец-то.
1: Да, все.
0: Да, молодцы,
1: в школе
0: пошел.
1: Вместе рисовали, придумывали истории, а теперь сделали фантастический сериал. Практически без большой съемочной команды проект уже представляют на кинофестивалях. Поэтому, молодцы. Друзья,
0: хорошо, да, это есть такая возможность. А помнишь, ты как-то в «Радио Утро» говорила, что эти нарисовали Супермена?
1: Комиксы, да. Так все и начинается. Два друга с детства рисовали и пришли к чему-то великому. Вот, может быть, эта история тоже будет какая-то интересная.
0: Ну что, по сути, то же самое, история повторяется, да, просто с технологиями добавилась.
1: Да. Все

0: циклично в нашем мире.
1: Эх, да. Ну и пусть это цикличность нам все хорошее возвращает.
0: Это да, это да. Только в позитивную сторону. Это точно.
1: Так, ну что же, ладно, поехали дальше. Эва Макс продолжает наш музыкальный эфир. Какая песня? «Миллион доллар, бэйби». Ну, в смысле, девушка на миллион долларов, да. Да крошки, вы все такие у нас. На миллион долларов. Такие на миллион долларов, нет. На миллиард рублей, так скажем.
0: Нет, первый вариант.
1: Тебе больше нравится?
0: Да.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Итак, любители тихой охоты.
1: Пора это выйти из тени.
0: Ваше время, настало.
1: Подходит.
0: Да. К сожалению, в этом году у меня не получилось искать грибы, но ничего страшного. Я скажу, ты знал, что лучшая тара для грибов, для сбора?
1: Плетеная корзина.
0: Корзина, конечно же. Потому что... Ты знал? Ну, я часто вижу, потому что в полиэтиленовых пакетах там носят.
1: Не, они задыхаются.
0: Да, грибы задыхаются, быстро ломаются, нагреваются, портятся. В общем, не нужно. Сейчас самое то в лес и с корзиной.
1: С корзиной, да.
0: А почему я, опять же, заговорила про тихую охоту? Потому что у нас радиоутка на горизонте. И будем мы говорить как раз-таки про сбор грибов, про тихую охоту. Так что, грибники, собираемся вместе, помогаем Александру на этой неделе
1: найти самые большие, самые вкусные, самые красивые грибы. И да. Это, заметьте, я говорю не про мухоморы.
0: А я смотрю, ты даже это немножко шаришь.
1: Немножко, да. Ты у меня скрытый талант, да, с грибами мы на ты, на вы. Ну как, господи, ходил я один раз за грибами, я тебе сказал, и заблудился.
0: Ну, как
1: обычно.
0: Была
1: история, была у меня история, да, мы пошли с человеком, с корзинками, вот это я запомнил, с корзинками.
0: Не с пакетом. Даже,
1: да, не с пакетами, с плетеными корзинками. И все, он говорит, да, я знаю, как идти, я вам такие, знаешь, вот эти вот эти полянки,
0: ой,
1: там все спрятано.
0: Это вот после фразы «я знаю, куда идти»?
1: Я там по соснам ориентируюсь, там, где там мох растет, так что мы нормально, все, все, мы пошли на грибы. А глаза-то знаешь, как разбегаются, когда ты, ну, там реально на поляну приезжаешь, приходишь, там эти все грибы, о, белые, красные, там вот это, ты его все. Один смотрит, второй подмечает, третий рукой захватывает. Еще же соревнования, кто больше наберет. Берет, ты такой, а я у меня уже пол это корзинка, у меня. И ты такой бах-бах-бах-бах. А потом такой смотришь, а солнце так с какой стороны? А где? А куда? А что? А мы это дерево помним? А оно было слева или справа? Не, это то было справа. Нет, ну значит, человек знает, идем туда. Ну, в общем. В результате мы шли на звук железной дороги. Господи, где же ты паровоз? Где же ты паровоз? Где же ты шумишь?
0: Ну, в данной ситуации колеса. Главное не поссориться и не разойтись вообще. Один влево пошел, другой вправо.
1: Да, я тут понял, что надо держаться вместе.
0: Да.
1: Это вопрос выживания. В общем, рассказывайте свои истории про тихую охоту. Потому что здесь такие охотники собрались, а Алина и Александр, ну, такие, конечно, охотники.
0: Такие, конечно, да.
1: Все, одну песню послушаем, Эйве, и вперед за грибами.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Ну что, утки и грибы, они же где-то там все рядом, в одном ореоле обитают, да?
1: Можно вообще это все совместить.
0: Совместить, да. Так, тихоохотники, 96-00-15, тихоохотники, 96-00-15. Прямо сейчас можешь набирать свой и брать свой телефон и звонить нам в студию.
2: А у нас еще телефон работает?
1: Коллега, подготовка замечательная у тебя.
0: Подготовка к охоте, да, такая.
1: Да.
0: В общем, 96-00-15, номер в нашей студии. Если ты охотник тихий, если ты грибник активный, то, пожалуйста, поделись своими знаниями с нами прямо сейчас.
1: Ну,
0: давай делиться.
1: Там? Доброе утро.
0: Подожди.
1: Давай.
0: Кнопка западает.
1: Да что ж, ну сильнее.
0: Эх, охота, охота,
1: охотник.
0: Да,
3: да,
0: есть.
1: Доброе утро.
3: Охотимся, здравствуйте, здравствуйте.
1: А как вас зовут?
3: Евгений.
1: Евгений, очень приятно, как у вас настроение в этот понедельник, Евгений?
3: Да, хорошее настроение, с работы домой еду.
1: С работы домой.
3: Ну, стою пока.
0: Стою.
1: Стою, а вот интересно, где?
3: А, на светофоре, на длинном.
1: На светофоре. Ну, замечательно. Ну, Евгений.
0: Евгений, припаркуйтесь после светофора, потому что...
1: Ваша внимательность...
3: Да, конечно,
1: вот, да, ваша внимательность и безопасность на первом месте. Ну что, Евгений, у нас радиоутка, у нас грибы. Как часто вообще ходите за грибами?
3: Ну, как сезон, так 1-2 раза это точно с женой ходит.
0: Да, уже хорошо.
1: Вот это уже замечательно.
0: Я уже прямо выдохнул. Потому что я Евгений задумался, я думаю, ой, сейчас скажешь, что я никогда не ходил за грибами. Ну, все, у нас все. Хорошо.
1: Да, человек... команда у вас сильная, я уже поняла.
0: Хорошо.
1: Значит, Евгений, отлично. У нас будет 3 факта про грибы. Нужно сказать, правда или ложь, и не услышать звук смеющейся утки. Вот такого нам не нужно. Ну и помочь Александру выиграть, ну и получить подарок. Готовы?
3: Конечно.
1: Конечно. Ну что, Евгений, Александр.
0: Поехали.
1: Начинаем. Первый факт. Правда ли, что грибы гораздо ближе к человеку с генетической точки зрения, нежели растения? Вот такой вопрос сразу. Евгений потрясающе сразу отвечает.
0: Ну, я доверюсь, потому что человек 2 раза хотя бы в год ходит за грибами.
1: Ну да, в отличие от тебя, да.
0: Ну, это сейчас каверзно. Но это смотря с какой стороны, да? Хотя, если сравнивать с растениями, то почему бы нет? Ладно, делаем выстрел, смотрим.
4: Ну, теперь вся утка.
0: Да,
1: это абсолютная правда. С генетической точки зрения грибы намного ближе к животному и человеку, чем к зеленым растениям. Как и нам, грибам для выживания нужна еда, вода и кислород. Поэтому вот так.
0: Все мы немножко...

0: грибы.
1: Да.
0: Евгения, а вы так уверенно сказали, вы знали что-то. Вы что-то
2: знали. Как бананы практически.
1: Вот так.
0: Ну, хорошее сравнение.
1: Да. Ну что, второй факт.
0: Кто-то зеленый, кто-то желтый.
1: Ну да.
0: Поехали дальше.
1: Ну и так, команда, сосредоточьтесь. Правда ли, что белые грибы могут запоминать, ну в кавычках, запоминать место, где их однажды сорвали, и больше никогда там не вырастать?
2: Я думаю, нет.
1: Обсуждайте, что ты меня
0: так смотришь,
1: Саша?
0: Я где-то слышал, что грибы, ну как бы, они растут в тех же местах, где
1: обсуждайте
0: были.
1: Обсуждайте с Евгением, это ваше...
0: Типа у них грибницы вот эти вот в тех же местах.
2: Ну я знаю, да, что грибницы, что они растут на тех же местах, но вопрос в том, что если их сорвали, и они запомнили, что их здесь сорвали, они здесь расти не будут. Но я думаю, что это нет. Мы ходим на одни и те же грибные места, те же самые грибы растут.
0: Они как бы прячутся от человека, чтобы их снова не
2: оттуда... Чтобы они прячутся немножечко, но мы их находим.
1: Да-да-да.
0: Мы же их находим. Ну так...
1: Ну что?
0: Не, ну... Не, мне логика нравится,
1: Евгения. Мне Евгения вообще, Евгения вообще потрясающий.
0: А учитывая то, что мы генетически приближены к грибам, то, соответственно, я бы тоже прятался, если бы меня срывали постоянно.
1: Ну, в общем, давайте. В общем, ложь, да? Это ложь.
0: Это, ну, в смысле, да.
1: Да.
0: В данной,
1: это неправда.
0: В данной формулировке, да.
1: Проверяем.
3: Ну... Теперь вся утка.
1: Да, ну конечно, это миф. На самом деле грибы не обладают памятью. В этом был и вопрос. Евгений прав. И не могут запоминать место сбора. Это невозможно. Ну что, ну у нас остался последний факт.
0: Хорошо.
1: На самом деле у меня 4 факта приготовлены. Ну не знаю.
0: Давай хотя бы на третий дойдем, там дальше.
1: Отлично. Видно. Так, ну...
0: Евгений, готовы?
2: Да, всегда.
1: Да, всегда. Правда ли, что чем сильнее дождь, тем больше грибов обязательно появится на следующий день?
0: Конечно. Я так думаю, да?
2: Ну да, я тоже так же думаю. Грибной дождь, не зря же говорят.
1: Грибной чем дождь. Нет, тут, тут вопрос, чем сильнее дождь?
2: А, чем сильнее?
1: Да, вот именно...
2: Тогда, наверное, нет.
1: То есть гарантирует ли сильный дождь обилие грибов на следующий день? Вот так.
2: Александр,
1: ну ты обсуждаете.
0: Я понял, к чему клоню, да. То есть, если сильный дождь, значит, там все сметет, ничего не вырастет.
1: Да, нет, наоборот.
2: Может быть, даже и не сметет, но все равно, наверное, не поспособствует, да?
0: Не поспособствует, да. То есть, им как бы это не очень хорошо. Им что-нибудь легонькое, только слегка влажное. Грибы же не такое, как бы...
2: Как говорят, грибной дождик, он же такой, немножко моросящий. Mm-hmm.
1: Да.
2: Да,
1: да, то есть, вопрос...
2: После дождичка должны грибы пойти.
1: Да, да, вопрос-то в том, что...
2: А может, и сильного? Нет, наверное.
1: Да, да. Чем сильнее дождь, тем обилие грибов как бы гарантирует или нет. Но в данном случае...
2: Ну, мы с Александром договорились, наверное, нет.
1: Что
2: да,
1: это да? Александр, да.
0: Да, да.
1: Это ложь. Ну, это давайте ложь. Проверяем.
3: Ну, теперь вся утка.
1: Да, да, да, да. Ну, это миф тоже популярный. Это популярнейший миф, да. Чем сильнее дождь, тем больше грибов. Нет. То есть сильный дождь не гарантирует это обилие грибов. Этот процесс устроен гораздо сложнее. Моментального результата после дождя не стоит ждать. Угу. Поэтому грибники развеиваем популярные мифы. Ну, вот...
0: То есть правильно, Евгений, логика Евгения правильна.
1: Да,
0: что...
1: Евгений вообще
0: легкий,
1: сегодня...
0: Легкий дождь,
1: да.
0: Хорошо.
1: Да, да.
0: Евгений, молодцы.
2: Я буду записываться на «Кто хочет стать миллионером».
1: Я вот... У Евгения подарок уже есть. Александр сидит, улыбается во все свои, сколько там у тебя осталось зубов. Я хочу вам последний факт дополнительный, который ни на что не влияет. Хорошо? Вы не против?
2: Нет.
1: Нет.
0: Тихо, охота.
2: Нет, не против.
1: Правда ли, что грибы появились раньше, чем деревья? Обсуждайте.
0: Я отдаю полностью Евгению. Нет, он хорошо идет.
2: Грибы, деревья.
1: Да.
2: Я бы думал, что да.
1: Да.
0: Я тоже, честно говоря, так же считаю.
1: Да?
0: Да. Ну, потому что грибы, они же меньше, чем деревья. По-моему, легче вырасти. Мне кажется, они были быстрее.
1: Ну, давайте проверим. На мой дополнительный вопрос.
0: Давай.
3: Теперь вся утка.
1: Да, да, но грибы появились на суше примерно на миллиард лет раньше деревьев. Представляете, миллиард лет раньше. То есть раньше вообще все было в грибах. То есть...
2: Обалдеть.
1: Да, вот так вот. Мы немножко стали умнее после этой радиоутки. Евгений,
0: вы молодец.
1: Вы молодец. Но я еще хочу... Я сегодня настроение задавать вопросы.
0: Да.
1: Евгений, мы сегодня обсуждаем какие-то вот эпичные моменты в путешествиях у вас случались или как раз вот

0: на этой тихой охоте с женой? Может, что-нибудь интересное расскажете нам?
1: Интересно. Ну, один раз мы заплутали, так долго ходили.
0: Вот.
1: Она перепугалась. А я что-то как-то по солнцу сориентировался, говорю, ну, не переживай, я знаю, куда идти. Долго мы шли, долго.
0: По солнцу?
1: Там, у жены уже начали там медведи мерещиться, там животные. Ну, я как настоящий мужчина, конечно, сказал, я тебя от всех спасу, не переживай, моя родная. Ну, вывел, короче, я домой. И она сказала, что пока что в ближайшее время тоже за грибами никуда не пойдет.
0: По солнцу это, конечно, все хорошо, но давай-ка, дорогой, мы, да, это, мы посидим дома.
1: Ну, шли мы как в сказке, представляете? Вот идем, и грибы как это, как в мультиках, как их. Оп, красноголовики, крепкие такие. Mm-hmm. Бери меня, говорит, клади в корзинку. Mm-hmm. Масса типа вас была.
0: Ну, вот потрясающей красоты, я представляю. Ну, правда, как в сказке. Евгений, ну вы потрясающий, вы большой молодец. Александру помогли, жене помогли, всем помогли. Ну и хорошее настроение нам подарили. Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. А я напоминаю, дорогие наши охотники, в 9:30 каждый будний день охотимся. Радио «Утка».

0: Так, что было у вас в путешествии самого эпичного, как говорят наши слушатели, что кто-то вот в прошлом году выезжал из Казани, и как все накрылось, просто локдаун, нет интернета, спутники не работают, все заглушили, куда ехать, по каким приборам, как ориентироваться. Слава богу, был старый атлас дорог в кармане, достали его, и по нему вот в родимую Тагил-то и выехали из Казани. Это Рима пишет нам такое вот сообщение. Ну что же, да, а ведь раньше как-то ездили по атласам, я тоже тут недавно в Екатеринбург ездил, как, ничего, интернет не работает, что делать, как путь? Раньше, вот, помню, по карте едешь, карта из бардачка, чик-чик-чик-чик-чик, и все нормально, ориентировались, никто... Прекрасно, выжили.
1: И нормально все было, да?
0: Да, да. Так что старую добрую бумагу никто не отменял.
1: Ну, да.
0: Ничего, скоро вернемся к этому.
1: Я вот просто боюсь, потому что я-то вообще ничего не понимаю.
0: Научишься. Да ладно, я тоже тут выпендриваюсь-то.
1: Ну.
0: Сам
1: везде
0: заблуждаю. Да. Ну а что? Я профессиональный теряющийся. То есть я терялся в аэропорту в Таиланде. Я терялся где? В лесу. Я терялся на трамвайной остановке, меня оставляли в Екатеринбурге, да. Я теряюсь в спорах с женщинами. Это продолжаю терять. Как-то ругаюсь, ну, слава богу, поменьше, но всегда теряюсь. Так что...
1: Вот он
0: потеряшка.
1: Я.
0: Вот он вот я, он, профессиональный, да. Потеряшка. Угу. Эх, не надо брать с меня пример. Но опять же, ни один Саша еще не пострадал. Все живы-здоровы.
1: Ну, да. У нас есть еще вариант ответа. Мы отпуск, сплошные приключения. Проголосовали за этот вариант слушателей. А где истории?
0: Где ваши приключения? Да. Вот... Евгений, например, вот на тихой охоте. Молодец, супругу
1: вывел. По солнцу вывел.
0: По солнцу. От голодных медведей.

0: медведей спас, от волков, от волков отбил. Красавчик.
1: Но ты уже не придумывай.
0: Ну, по своей истории там.
1: Не преувеличивай.
0: Они где-то там вот за деревьями ходили. Я почувствовал вот это вот дыхание волков.
1: У нас гороскоп впереди.
0: Гороскоп впереди, да. Сейчас короткое рекламное действие. Потом Баста и Дмитрий Журавлев споют о девочке, которые гуляют в цветах там по лесу где-то. И гороскоп.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Хлебопек Дмитрий Хлебопек, это хлебомес Дмитрий Журавлев и любитель куриных крылышек Вакуленко Вася, он же Баста, в вашем эфире. И девочка в цветах в этом песне, мне все кажется, что она где-то там в лес в полосе ходит, но на самом деле где-то по патрикам, где-то в всяких шикарных местах.
1: Ты вот мне сказал сейчас.
0: И ты...
2: Гороскоп.
1: После твоей фразы, как ты сказал, что я слышу вместо фразы «девочка в цветах», что она там в лесополосе, все, я это...
0: Расслышать
1: я
0: не получается.
1: не могу, что ты сделал. Верни настройки обратно. Не получается.
0: Ну, не получается.
1: Ладно, гороскоп.
0: Да.
1: Какие настройки сегодня сделать... чтобы день прошел хорошо.
0: Настройки, всех все будет хорошо. Настраиваю вас, как Алон Чумак. Всех все будет хорошо.
1: Все, а ладно, мы поняли, спасибо.
0: Подробнее расскажет Алина.
1: Овнам сегодня будет проще проявлять инициативу и брать ответственность за решение. Возможно, появится задача, где потребуется действовать быстро и уверенно.
0: Тельцам сегодня стоит начать неделю с практичных решений. Сегодня хорошо заняться финансовыми вопросами, планированием и организацией процесса.
1: Близнецы, много общения сегодня. Понедельник вам принесет встречи, звонки, новые темы. В работе удачно пройдут переговоры. Сегодня вы сможете убедить людей, если будете говорить конкретно и по делу. И вообще, внимание – ваш главный ресурс.
0: Так, раки, сегодня вам не стоит начинать неделю с чрезмерной нагрузки. Возможно, после выходных будет желание сразу решить все накопившиеся вопросы, но такой подход сегодня не ваш вариант. Заходите во все плавно.
1: Львы. В профессиональной сфере... Звуковые эффекты, спасибо. В профессиональной сфере хорошо пройдут сегодня всякие взрослые дела, презентации, встречи, обсуждения, это вот все. Но я хочу вам сказать, чтобы вы не пытались контролировать каждую мелочь. Доверие к окружающим поможет получить лучший результат.
0: Так, а что там девам, звезды говорят? А девам сегодня особенно хорошо удастся навести порядок в делах. Появится желание систематизировать задачи, разобраться с документами и составить четкий план. В работе может появиться задача, где именно ваша внимательность, девы, поможет избежать ошибки.
1: Весам в понедельник придется искать баланс между несколькими направлениями и правильно расставлять приоритеты, потому что сразу несколько человек или задач будут требовать внимания.
0: Как вот им всем уделить-то внимание-то,
1: вот.
0: Да?
1: Не пытайтесь этого делать. Просто расставляем приоритеты и все.
0: Хороший лайфхак. Так, скорпионы. Скорпионам сегодня стоит внимательно отнестись к информации. В работе хорошо пойдут сложные задачи, требующие концентрации. После обеда, возможно, разговор о финансах или совместных планах. Ну, а вечером полезно уже отвлечься от серьезных тем.
1: Стрельцам 7 сентября, и сегодня может захотеться начать что-то новое. Возможно, идея, связанная с обучением, проектом или изменением привычного образа жизни. Не откладывайте ее полностью, и не торопитесь обещать больше, чем сможете выполнить.
0: Так, а вот выполнить все смогут козероги.
1: Ну, как обычно.
0: Да, но с нюансами. Козероги, сегодня в работе может появиться возможность укрепить свою позицию и показать свой профессионализм. А после обеда не исключена усталость от большого количества обязанностей. И что мы? Не игнорируйте это состояние.
1: Вот так вот,
0: звезды.
1: Козероги.
0: После обеда
1: постарайтесь.
0: Можно

0: Как-то. Пересильте себя уже, да. Водолеям понедельник может принести неожиданные идеи, новые контакты. И, возможно, обычный разговор станет началом чего-то интересного.
1: Так, ну и рыбки, рыбоньки, сегодня важно правильно распределять свою энергию. Начало недели может оказаться насыщенным, поэтому не стоит сразу брать на себя весь максимум. А в работе хорошо пройдут задачи, связанные с общением, творчеством и вниманием к людям.
0: Ну что, продолжаем наш понедельник весело, бодро, с улыбкой. И желаем, чтобы все прошло у вас
1: хорошо. Да, мы передаем борозды, так сказать, управление, пультом управления по космического корабля под названием «Экорадио» нашим коллегам, которые где-то вот там вот уже маш нам ручками. Ну, всем пока, в общем.
0: Ну да, до завтра.
1: Пока.

0: Это радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Либкнехта. На эту дорогу тагильчане жаловались давно. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть по

0: новое покрытие, а к вечеру следующего дня на дороге уже появился свежий асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. В Нижнетагильском технологическом институте переоснастили лабораторию по теплотехнике и гидравлике. Там уже сейчас занимаются студенты филиала УРФУ. Проект воплотился при поддержке Евраза. Компания вложила в оборудование 5,4 миллиона рублей. Новый комплекс оборудован стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установками для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Техника позволит будущим инженерам проводить исследования по ключевым направлениям инженерной физики. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства. В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Свердловской области формируют специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирает мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимостей. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за 2026 год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в 5 лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация и актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

Привет! Доброе утро, друзья! С вами снова я, Маша Максимова. Вернулась из отпуска, готова и заряжена зажигать с вами. И, конечно же, наслаждаться лучшей музыкой на любимом Эко-радио. Только что услышали энергичную новинку Софи Такер «Барселона». А впереди в этом часе неподражаемый Сергей Лазарев. Я не могу. Люблю, и это сводит с ума. Я

0: дуэт Филатов и Кэрос. Еще много веселья и отличного звучания ждет вас далее. Ну а прямо сейчас продолжаем раскачиваться под работу Дэвида Гетта «If a Better World».
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
7: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
8: Ты думал, все понарошку.

На Эко-радио есть одно важное правило. Мы, как в песне группы «Немига», стремимся делать все, чтобы каждый наш слушатель был доволен

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В португальском городе Виану-ду-Каштелу проходит ежегодный фестиваль «Ромария де Синьора де Агонья». Это один из старейших праздников страны, посвященный покровительнице рыбаков. В центре торжества – парад, где участвуют сотни женщин в старинных костюмах с массивными золотыми украшениями. Шествие сопровождают гигантские куклы и барабанщики. После парада горожане направляются к морю с фигурами святой. Фестиваль привлекает более миллиона туристов, хотя население самого города не достигает и 90 тысяч. В эти дни Виану-ду-Каштелу становится шумным и многолюдным, а в местных ресторанах гости могут попробовать блюда из рыбы, выловленной местными рыбаками. В Буэнос-Айресе стартовал чемпионат мира по танго. В нем участвуют почти 1000 пар из разных стран. Соревнования проходят в двух категориях – салонное и сценическое танго. Полуфиналисты прошли отбор в Аргентине и других странах. Для многих участников это не просто соревнование, но и возможность обменяться опытом. Чемпионат проходит в рамках двухнедельного фестиваля. Власти Буэнос-Айреса называют его самым масштабным танго-событием в мире. Этот танец зародился в конце 19 века в рабочих кварталах города. В его основе смесь культур европейских мигрантов и местных жителей. В Китае отметили древний праздник Цыси, который называют местным днем Святого Валентина. В Пекине и других городах прошли мероприятия, связанные с традициями и ремеслами. Праздник посвящен не только любви, но и мастерству. В древности в этот день девушки молили небеса о ловкости и демонстрировали свои умения. В основе праздника – легенда о ткачихе и пастухе, которых разлучил Млечный Путь. Встретиться им разрешено лишь раз в год, когда сороки образуют над рекой мост. В этом году в храме Дуньюэ посетители готовили праздничные сладости и пробовали старинные ремесла. Девушки красили ногти лепестками бальзамина и учились работать с парчой. Так древний праздник оживает вновь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Отключили электричество. Заблокировали.

0: счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: быть сильной и независимой, как в треке Айовы и Минаевы, это круто, правильно, и так и надо поступать. А начать свой звездный карьерный путь нужно с выбора актуальной профессии. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьская революция, 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экро. Радио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле жители дома номер 13 на улице Орджоникидзе уже несколько лет борются с затопленным подвалом и устойчивым запахом нечистот. Пятиэтажка оказалась в эпицентре коммунального коллапса. Колодцы забиты, подвал залит фекальными массами, а управляющая компания, по словам жильцов, не хочет заниматься проблемой большого жилого дома. Не дождавшись помощи от управляющей компании, жильцы решили действовать самостоятельно. Они вскрыли колодцы за домами и ужаснулись. Те были доверху заполнены нечистотами. В ВД-канале информагентства «Все новости» уточнили, что обычно специалисты компании откачивают сразу все колодцы и дома. Более развернутый комментарий ресурсники обещали дать позднее. В Нижнем Тагиле за мошенничество будут судить сотрудницу микрофинансовой организации. Она оформляла фиктивные займы на ничего не подозревающих пенсионеров, а деньги забирала себе. Преступную схему тагильчанка проворачивала с мая по декабрь 2023 года. Она воспользовалась доверчивостью преимущественно пожилых людей и повесила на них кредиты.

0: Всего было оформлено 9 подложных договоров потребительского займа на общую сумму более 250 тысяч рублей. На неоднократно судимую тагильчанку возбудили дело по 9 эпизодам мошенничества. Судебный процесс начнется в конце сентября. На время следствия она под подпиской о невыезде. Узбекская авиакомпания «Центрум Эйр» начала выполнять рейсы между Ташкентом и Екатеринбургом, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. Первый аэробус А320neo прибыл на Урал утром 4 сентября, через полтора часа отправился обратно в столицу Узбекистана. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю. На сайте авиакомпании стоимость билета начинается от 14 тысяч рублей. Первый рейс встретили традиционно водной аркой. Помимо «Центрум Эйр», на маршруте Ташкент-Екатеринбург уже работает «Узбекистан Airways», Fly One, Азия и Уральские авиалинии. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 12 городам за значительный вклад жителей в достижение победы. В список вошли Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Отмечено обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также массовый трудовой героизм и самоотверженность. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелавто», не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс компликация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.
5: Love is a strange thing. Just when you think

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.

Романтика со вкусом отчаянного притяжения. Это новинка Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны «Отражение». И я желаю, чтобы каждый наш слушатель грелся этой осенью в объятиях самого дорогого и любимого человека. А Эко-радио будет украшать каждый ваш день самыми лучшими треками. Впереди нас ждут Артур Пирожков.

0: DJ Hugel. И другие потрясающие композиции. А прямо сейчас продолжаем притягивать любовь в вашу жизнь с коллабом Felix Yen, Ray Dalton, Call It Love.
1: Экра радио.

0: Это радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсаме.
2: В Юнсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Ем сами.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

лету и отпуску пришел хэппи-энд, как в песне Сергея Лазарева и Полины Гагариной. И хоть это немного грустно, но все же как приятно возвращаться домой, к друзьям, родным и к любимой работе. Как раз сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы обсуждаем, что самое интересное случалось с вами в путешествии. У меня этот отпуск интересными историями не особо богат,

разве только машина сломалась. Поэтому с радостью почитаю в прямом эфире ваши истории. Пишите в комментариях под постом. А чтобы лучше вспоминались летние месяцы, послушаем что-нибудь яркое и солнечное. DJ Fugle,

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь 20, от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Ойл Плюс, Краснознаменная, улица 77, корпус 1, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Индустриальная, 38, дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, улица Питомник Горзеленхоза, дизельное топливо. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся информацией, в связи с быстро меняющейся ситуацией в наличии топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по меткам водителей на сайте gdebenz.ru. 16+. Эко-радио.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле жители дома номер 13 на улице Орджоникидзе уже несколько лет борются с затопленным подвалом и устойчивым запахом нечистот. Пятиэтажка оказалась в эпицентре коммунального коллапса. Колодцы забиты, подвал залит фекальными массами, а управляющая компания, по словам жильцов, не хочет заниматься проблемой большого жилого дома. Не дождавшись помощи от управляющей компании, жильцы решили действовать самостоятельно. Они вскрыли колодцы за домами и ужаснулись. Те были доверху заполнены нечистотами. В ВДКанале информагентство «Все новости» уточнили, что обычно специалисты компании откачивают сразу все колодцы и дома. Более развернутый комментарий ресурсники обещали дать позднее. В Нижнем Тагиле за мошенничество будут судить сотрудницу микрофинансовой организации. Она оформляла фиктивные займы на ничего не подозревающих пенсионеров, а деньги забирала себе. Преступную схему тагильчанка проворачивала с мая по декабрь 2023 года. Она воспользовалась доверчивостью преимущественно пожилых людей и повесила на них кредиты. Всего было оформлено 9 подложных договоров потребительского займа на общую сумму более 250 тысяч рублей. На неоднократно судимую тагильчанку возбудили дело по 9 эпизодом мошенничества. Судебный процесс начнется в конце сентября. На время следствия она под подпиской о невыезде. Узбекская авиакомпания «Центрум Эйр» начала выполнять рейсы между Ташкентом и Екатеринбургом, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. Первый аэробус А320neo прибыл на Урал утром 4 сентября, через полтора часа отправился обратно в столицу Узбекистана. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю. На сайте авиакомпании

0: В Испании стоимость билета начинается от 14 тысяч рублей. Первый рейс встретили традиционно водной аркой. Помимо Центрум Эйр, на маршруте Ташкент-Екатеринбург уже работают Узбекистан Airways, Fly One, Азия и Уральские авиалинии. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 12 городам за значительный вклад жителей в достижение победы. В список вошли Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Отмечено обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также массовый трудовой героизм и самоотверженность. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Завтра нас ждет такой же пасмурный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: достаточно.
1: Пожалуй, самый яркий и захватывающий спектакль – это «Наша жизнь», украшенная любовными переживаниями и романтикой. Об этом новинка «By India». И пусть каждого ждет в финале красочный хэппи-энд. А нам до финала еще очень...

далеко. Продолжаем заряжаться энергией от любимых треков на Эко-радио. В этом часе Ари Абдул.

0: Рекорадио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошая.

0: Очки и никакого волшебства.
1: Финальное предложение этой осени. Сатурне. Теннет Т4С. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4Л от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. И по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Оказаться среди счастливых людей, как в треке Филатов и Кэрос, можно прямо сейчас, если раскрыть свой потенциал на полную и смело идти к мечтам. А первый шаг к твоему успеху – новые знания. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50, Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». Теннет Т4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас Теннет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». И по телефону 43-43-42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
4: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсаме.
5: В Юнсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед, миксуй, все просто. Просто въем сами.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: отличным треком «Is it love?». Определить настоящую любовь бывает, конечно, очень трудно, но если вы стремитесь сделать все вместе, даже отправляетесь за покупками вдвоем, то это явно уже не просто влюбленность. Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: Экро-радио. Твои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-40

0: 30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 13 часов. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививка рекомендована представителям групп риска – детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями и работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Это позволит организму выработать стойкий иммунитет до наступления сезонного подъема заболеваемости. На заправке на выезде из Среднеуральска женщина, приехавшая на Ниве, стала угрожать пистолетом людям, стоявшим в очереди. Об этом рассказали участники чата о ситуации с бензином в Верхней Пышме и Среднеуральске. Женщину уже удалось найти, как сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сообщение очевидцев зарегистрировали в территориальном УВД, организована проверка. Конфликт произошел на фоне нарастающего дефицита бензина в Свердловской области. Водителям приходится часами ждать в очередях КЗС. Власти ожидают, что ситуация улучшится в середине сентября, когда будут перераспределены поставки топлива. Подполковника из Нижнего Тагила обвинили в сборе денег со своих подчиненных. Следствие полагает, что Сергей Кузнецов выманил у 10 сослуживцев 170 тысяч рублей. Сергея Кузнецова обвиняют в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса. Сейчас дело рассматривается в суде. Обвинение уже представило свои доказательства. Мужчина свою вину не признает. Экс-силовика уволили из органов в мае этого года после служебной проверки. В июне средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей и составила 101 041 рубль. После вычета налогов работники получили в среднем 87 тысяч рублей. За год доходы уральцев выросли на 7%, следует из данных Свердловскстата. Самые высокие зарплаты зафиксировали в IT-сфере, в среднем 163 тысячи рублей. За год доходы специалистов в отрасли выросли на 8%. На втором месте оказались сотрудники, занятые научными исследованиями и разработками. Финансисты и страховщики

0: заняли третью строчку со средней зарплатой 148 тысяч. Следом идут работники образования. В июне их средняя зарплата составила 129 тысяч рублей, увеличившись за год на 9%. При этом еще в мае показатель составлял 86 тысяч рублей. Значительный рост связан с повышенными премиями, которые сотрудники школ и детских садов обычно получают в конце учебного года. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта, указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Завтра нас ждет такой же пасмурный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метра в секунду. Столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

зажгли с любимой звездой из нулевых Майли Сайрус и ее новинка «Vasper Sights». Половина понедельника уже позади, а значит, самое тяжелое время. Мы прошли под лучшую музыку на Эко-радио. Вообще, любой день может быть ярче и радостнее, если настроиться на нашу волну. В этом часе нас ждут Егор Крид,

0: Анна, Асти. И другие популярные исполнители. А прямо сейчас диджей Медуза «Tell it to my heart».
1: Экро-радио.

0: Восход зачастую сложный и медленный процесс. Об этом трек Kima Songz Rise Show Slow. Но если ты смог пройти все трудности и испытания и добился желаемого, тебя уже ничто не сломит. Какие бы проблемы ни встречались на пути, Эко-радио всегда здесь, чтобы поддержать тебя любимой музыкой. Все получится обязательно. Иначе быть не может. И давай сейчас продолжим наше рассуждение о жизни вместе с Зиверт. Life.
1: Эко-радио.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

По данным с сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Индустриальная, 38, дизельное топливо, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Oil Plus, Краснознаменная, улица 77, корпус 1, АИ-92, АИ-95, очередь до 10 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru. 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Янсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Янсаме.
5: В Янсаме новый бизнес-ланч. От 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16.00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Ем сами.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
6: Мы будем...

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллионов уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививка, рекомендованная представителям групп риска, детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями и работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Это позволит организму выработать стойкий иммунитет до наступления сезонного подъема заболеваемости. На заправке на выезде из Среднеуральска женщина, приехавшая на Ниве, стала угрожать пистолетом людям, стоявшим в очереди. Об этом рассказали участники чата о ситуации с бензином в Верхней Пышме и Среднеуральске. Женщине уже удалось найти, как сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение очевидцев зарегистрировали в территориальном УВД, организована проверка. Конфликт произошел на фоне нарастающего дефицита бензина в Свердловской области. Водителям приходится часами ждать в очередях КЗС. Власти ожидают, что ситуация улучшится в середине сентября, когда будут перераспределены поставки топлива. Подполковника из Нижнего Тагила обвинили в сборе денег со своих подчиненных. Следствие полагает, что Сергей Кузнецов выманил у 10 сослуживцев 170 тысяч рублей. Сергея Кузнецова обвиняют в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса. Сейчас дело рассматривается в суде. Обвинение уже представило свои доказательства. Мужчина свою вину не признает. Экс-силовика уволили из органов в мае этого года после служебной проверки. В июне средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей и составила 101 041 рубль. После вычета налогов работники получили в среднем 87 тысяч рублей. За год доходы уральцев выросли на 7%, следует из данных Свердловскстата. Самые высокие зарплаты зафиксировали в IT-сфере, в среднем 163 тысячи рублей. За год доходы специалистов в отрасли выросли на 8%. На втором месте оказались сотрудники, занятые научными исследованиями и разработками. Финансисты и страховщики заняли третью строчку со средней зарплатой 148 тысяч. Следом идут работники образования. В июне их средняя зарплата составила 129 тысяч рублей, увеличившись за год на 9%. При этом еще в мае показатель составлял 86 тысяч рублей. Значительный рост связан с повышенными премиями, которые сотрудники школ и детских садов обычно получают в конце учебного года. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь

0: популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил.
1: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Аками. Проверено друзьями.
3: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 1 метра в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра нас ждет такой же пасмурный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метра в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

Жару и солнце прямиком из Испании доставил нам в эфир дуэт Софи Такер с новинкой «Барселона». Вообще, лето — это состояние души. И если хочется веселиться и наслаждаться жизнью, эфир «Эко-радио» может тебе в этом помочь. Далее в часе нас ждет неподражаемый Тедди Свимс —

0: Это радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Добегу». Расстояние не помеха для настоящей любви. Да и в целом 21 век давно уже бросил вызов километрам. Например, совсем скоро вас ждет свежая подборка новостей со всех уголков планеты в передаче «Digest News». Но сперва на Эко-радио еще немного музыки. Альма, «Summer Really Hurt Us».
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В португальском городе Виану-ду-Каштелу проходит ежегодный фестиваль «Ромария де Синьора де Агонья». Это один из старейших праздников страны, посвященный покровительнице рыбаков. В центре торжества – парад, где участвуют сотни женщин в старинных костюмах с массивными золотыми украшениями. Шествие сопровождают гигантские куклы и барабанщики. После парада горожане направляются к морю с фигурами святой. Фестиваль привлекает более 1 000 000 туристов, хотя население самого города не достигает и 90 тысяч. В эти дни Виану-ду-Каштелу становится шумным и многолюдным, а в местных ресторанах гости могут попробовать блюда из рыбы, выловленной местными рыбаками. В Буэнос-Айресе стартовал чемпионат мира по танго. В нем участвуют почти 1000 пар из разных стран. Соревнования проходят в двух категориях – салонное и сценическое танго. Полуфиналисты прошли отбор в Аргентине и других странах. Для многих участников это не просто соревнование, но и возможность обменяться опытом. Чемпионат проходит в рамках двухнедельного фестиваля. Власти Буэнос-Айреса называют его самым масштабным танго-событием в мире. Этот танец зародился в конце 19 века в рабочих кварталах города. В его основе смесь культур европейских мигрантов и местных жителей. В Китае отметили древний праздник Цыси, который называют местным днем Святого Валентина. В Пекине и других городах прошли мероприятия, связанные с традициями и ремеслами. Праздник посвящен не только любви, но и мастерству. В древности в этот день девушки молили небеса о ловкости и демонстрировали свои умения. В основе праздника – легенда о ткачихе и пастухе, которых разлучил Млечный Путь. Встретиться им разрешено лишь раз в год, когда сороки образуют над рекой мост. В этом году в храме Дуньюэ посетители готовили праздничные сладости и пробовали старинные ремесла. Девушки красили ногти лепестками бальзамина и учились работать с парчой. Так древний праздник оживает вновь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Халифлейм, Айова Доус, ловлю. В жизни надо быть очень ловким, чтобы вовремя поймать взгляд любимых глаз и еще при этом не упустить удачу и в карьере, и в делах. А начать восхождение к вершинам любимой профессии нужно с качественного обучения. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50, Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсаме.
2: В Юнсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. В Юнсаме.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым открыли новую ультрасовременную школу номер 366 на улице Щерса в Екатеринбурге. В этом учебном году за парты новой школы сели 1580 детей, из которых 180 первоклассники. Школа номер 366 стала первым учебным заведением в Екатеринбурге с профильными медицинскими и естественно-научным классами, где создана уникальная база для ранней профессиональной ориентации. Школа построена в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «Единая Россия» курирует его в рамках национального проекта «Новая школа», являющегося частью народной программы. Строительство ультрасовременной школы контролировалось партийным активом на всех этапах от проектирования до финального оснащения лабораторий. Партия также способствовала получению регионам опережающей федеральной финансовой поддержки, что позволило завершить стройку на полгода раньше графика. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки рекомендованы представителям групп риска, а также людям с хроническими заболеваниями и работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Теплая погода задержится в Свердловской области до середины сентября. Небольшое похолодание ожидается 9 и 10, но температурный фон останется выше климатической нормы. На западе и севере возможны кратковременные дожди. Завтра у Самары и Оренбурга сформируется циклон, но на Свердловскую область он повлияет слабо. Холодный участок фронтальной системы оставит только небольшой дождевой след. Заметных холодов сейчас пока не ожидается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода» «Гелавта» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
6: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Завтра нас ждет такой же пасмурный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

Говорят, противоположности притягиваются, совсем как у Пушкина. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны между собой. Так и влюбленные бывают, на первый взгляд, совсем разными людьми. Но, если присмотреться, то они точно отражение друг друга, как в новинке Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. А вообще, неважно, насколько вы похожи, главное – принимать и понимать друг друга. А в эфире Эко-радио найдется музыка под любой вкус. В этом часе группа «Бандерас».

0: Тима Белорусских.
1: Все, что мне светит, лишь свет светофоров, и за окном размывается город.
0: Регард, Тайна. И другие громкие мелодии. Прямо сейчас раскачаемся с диджеем Алок. All by myself.
2: Экко радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

95 дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпром нефть, улица Индустриальная, 38, дизельное топливо. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gebenz.ru 16+.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

вспомнили 2018 с диджеем Арнан «Ты мала». И, между прочим, этому треку уже 8 лет. Вот так быстро летит время. На часах 15:40, и на сегодня я, Маша Максимова, прощаюсь с вами, чтобы завтра снова зажигать под любимые треки на Эко-радио. Буду ждать вас в 10 часов утра, а пока оставляю вас с шикарными хитами нон-стоп. Прямо сейчас Тима Белорусских. «Мысли».

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым открыли новую ультрасовременную школу номер 366 на улице Щерса в Екатеринбурге. В этом учебном году за парты новой школы сели 1580 детей, из которых 180 первоклассники. Школа номер 366 стала первым учебным заведением в Екатеринбурге с профильными медицинскими и естественно-научным классами, где создана уникальная база для ранней профессиональной ориентации. Школа построена в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «Единая Россия» курирует его в рамках национального проекта «Новая школа», являющегося частью народной программы. Строительство ультрасовременной школы контролировалось партийным активом на всех этапах от проектирования до финального оснащения лабораторий. Партия также способствовала получению регионам опережающей федеральной финансовой поддержки, что позволило завершить стройку на полгода раньше графика. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки рекомендованы представителям групп риска, а также людям с хроническими заболеваниями и работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Теплая погода задержится в Свердловской области до середины сентября. Небольшое похолодание ожидается 9 и 10, но температурный фон останется выше климатической нормы. На западе и севере возможны кратковременные дожди. Завтра у Самары и Оренбурга сформируется циклон, но на Свердловской области он повлияет слабо. Холодный участок фронтальной системы оставит только небольшой дождевой след. Заметных холодов сейчас пока не ожидается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Авторадио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты

настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил. А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Пермский край сегодня утром подвергся атаке беспилотников. БПЛА попал в многоквартирный дом. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбили 27 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после увольнения молодого педагога из школы Нижнего Тагила. По данным СМИ, учительница английского языка была вынуждена уйти после года систематических оскорблений и угроз со стороны ученика 8 класса, сообщает информагентство Регнум. По данным СМИ, она в течение года терпела агрессивное поведение. Ученик оскорблял одноклассниц и угрожал учителю. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал оперативно доложить о ходе следствия. В Качканаре открыли автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Площадка в лицее номер 6 представляет собой имитацию дорожной сети с перекрестками, светофорами и знаками. Первыми протестировали объект учащиеся из отряда юных инспекторов движения и воспитанники детского сада «Чебурашка». Новый автогородок станет базой для практических занятий по правилам дорожного движения для всех школьников и дошкольников города, пишет портал «Качканарский четверг». Русские народные песни слились воедино с кавказскими мотивами. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света», где его участники доказали, что разнообразие – это сила, а не повод для разделения. На нескольких сценах выступали фолк-коллективы со всей страны. На лекционной площадке говорили о языке уральских предков, староверии и о том, как традиционный костюм связан с нашей родословной. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля «Молодежь». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Вы слушаете Эко-радио. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем проект «Я водитель». Вместе с вами Вадим и Аня Ширяевы.
3: Здравствуйте.
2: В этой программе мы вместе с вами подводим информационные автомобильные итоги ушедших дней. Обсуждаем самые важные и интересные автомобильные кейсы, которые делали новостейную водительскую повестку. В самом начале нашей сегодняшней программы поговорим о том, что в Совете Федерации выступили за существенное повышение лимитов выплат по ОСАГО. Причем, если раньше говорили о необходимости повысить эти самые лимиты при выплате за жизнь и здоровье потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии, то сейчас наконец-то заговорили о повышении выплат за материальные потери. То есть, если в аварии повредились транспортные средства или так называемые выплаты по железу. Будем разбираться, что же предлагают в Совете Федерации.

Также в нашей сегодняшней программе давайте традиционно заглянем на автомобильный рынок в Российской Федерации. Напомним, что в последние месяцы автомобильные продажи активно росли. Мы говорим, естественно, о продажах новых автомашин в автосалонах и дилерских центрах Российской Федерации. Но, к сожалению, этот тренд некоторым образом изменился. И вот сегодня посмотрим, что же там происходит на авторынке. Также поговорим с вами о тех трендах, которые наблюдают аналитики на предстоящую осень. Как будут меняться цены на новые машины и от чего это самое ценообразование будет зависеть. Ну и в завершение нашей сегодняшней программы мы поговорим о не менее важном информационном кейсе, поскольку в ближайшее время мы будем с вами встречаться только раз в неделю в проекте «Я водитель». Соответственно, нам с вами очень важно обсуждать не только те информационные кейсы, которые прямым образом касаются управления транспортным средством, но и в том числе мы с вами будем говорить о тех информационных случаях, которые также касаются обычных водителей, может быть, связаны с экономикой, с транспортом, но больше регулируют те жизненные ситуации, когда водитель не использует свой автомобиль, превращается в пешехода, пассажира или просто субъекта экономической деятельности. И вот как раз сегодня мы поговорим о предложении Минтранса, который, похоже, все-таки решил узаконить овербукинг в авиаперевозках в Российской Федерации. Будем разбираться, зачем же этот овербукинг нужен, в чьих интересах он может быть введен, и самое главное, что делать обычному пассажиру, если вдруг он пришел в аэропорт, а девушка за стойкой ему говорит: «На тебя, дорогой, места не осталось в самолете, ты остаешься на земле». Оставайтесь вместе с нами на Экорадио, вы слушаете проект «Я водитель». Экорадио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: «Я водитель. Автострахование».
1: Вы слушаете «Экорадио», это проект «Я водитель». И в нашей сегодняшней рубрике «Автострахование» давайте же поговорим о страховании ОСАГО. Напомним, что мы с вами очень внимательно следим за всеми новостями, которые касаются обязательного страхования автогражданской ответственности, поскольку полис ОСАГО должен быть в кармане абсолютно каждого водителя, и управлять транспортным средством в российской

0: Федерации без действующего договора ОСАГО нельзя. Поэтому внимательнейшим образом следим все, что там, за всем, что там происходит. И сегодня поговорим о том, что в Совете Федерации, то есть в Верхней Палате Российского Парламента, предложили увеличить, причем существенно, лимиты выплат по ОСАГО. Причем здесь речь идет именно о выплатах, связанных с материальными потерями, то есть так называемые выплаты по железу. Напомним, что в последнее время активно дискутировался вопрос, касающийся выплат именно за жизнь и здоровье. Но вот, наконец-то, парламентарии, сенаторы Совета Федерации дошли до того, чтобы все-таки поговорить о необходимости увеличения лимита выплат именно по железу. Итак, давайте разбираться, что же там предлагается. Пожалуйста.
1: Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев поддержал повышение лимита выплат в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности за повреждение имущества с нынешних 400 тысяч до 800 тысяч и, возможно, даже до 1 миллиона рублей. По его словам, эта мера давно назрела с учетом инфляции, а также из-за того, что сумма выплат не пересматривалась много лет. При этом сенатор отметил, что увеличение выплат должно решаться в комплексе с защитой потребителей от недобросовестных автоюристов, действия которых он назвал потребительским терроризмом. Они приходят к пострадавшим в ДТП, обещают засудить страховую компанию и получить выплаты, но при этом забирают себе до 50% и даже более от суммы взыскания. Журавлев привел примеры, когда при реальном ущербе в 100 тысяч рублей выплаты через суды достигали 500 000 рублей. Сенатор считает, что если лимит выплат по ОСАГО станет адекватным, то у граждан отпадет необходимость обращаться к таким посредникам, поскольку они смогут получать достойное возмещение по понятной и прозрачной схеме. Об этом сообщают «Газета.ру» и «ТАСС».
0: Давайте постараемся с вами разобраться, посмотрим на все те тезисы, которые были высказаны спикером от Совета Федерации. Во-первых, что касается непосредственно самого лимита выплат. Действительно, здесь полностью согласимся с сенатором. Уже очень-очень много лет лимиты выплат по ОСАГО, то, что касается именно железа, то есть когда в аварии страдает транспортное средство, необходимо ремонтировать этот автомобиль. Так вот, эти самые лимиты не пересматривались уже очень-очень много лет. Но одно дело, когда, например, в максимальном объеме 400 тысяч рублей такая выплата производилась в 2020 году, я даже не говорю о предыдущих годах. А другое дело, когда вот такой лимит максимум может получить водитель в 2026 году, когда, как говорят многие специалисты, эксперты рынка, да и сами автолюбители прекрасно видят, когда они приезжают в автомагазины, что стоимость запчастей с тех пор существенно увеличилась. Да и не только стоимость запчастей, но и стоимость так называемых норм часов, которые определяют размер непосредственно стоимости самой услуги по замене этих самых запчастей, по ремонту транспортного средства, то есть те цены, которые диктуют автосервисы, они также в последнее время существенно выросли. И об этом говорит нам в том числе и официальная статистика Росстата. То есть мы не откуда-то с потолка это все взяли, это говорят официальные цифры, можно зайти, посмотреть, проверить. Но при этом лимит выплат не пересматривался. То есть водитель максимум может рассчитывать на выплату в 400 тысяч рублей, если его автомобиль пострадал в аварии. Конечно, существуют определенные варианты, возможности, когда водитель получает большие деньги, но они в основном связаны с тем, когда страховая компания начинает нарушать его права. Например, нарушает сроки выплат, сроки осуществления восстановительного ремонта, еще разные всякие нарушения допускают. И вот тогда действительно у автоюристов или у самого вот этого потерпевшего, пострадавшего, есть возможность обратиться в суд и через суд взыскать со страховой компании выплаты в большем объеме. Напомним, некоторое время назад практиковалась такая история, при которой водитель мог даже за ремонт со страховой компанией больше взыскивать. Но напомним, что некоторое время тому назад Верховный суд Российской Федерации выступил с жесткой критикой такой практики, и сейчас, исходя из той практики, которая складывается в российских судах, при том условии, что, например, страховая компания не нарушает права водителя, у водителя, по сути дела, больше, чем 400 тысяч взыскать со страховой компании не получается. Поэтому крайне важно, чтобы вот эти лимиты были пересмотрены. Потому что, во-первых, они влияют на ту максимальную сумму, которую может получить потерпевшая сторона за ремонт транспортного средства. Но и они также напрямую влияют на тот объем ремонтных работ, который может согласовать страховая компания. Потому что напомним, что сейчас страховые компании не только

выплачивают деньгами вот эти вот самые, ну, как бы, те убытки, да, которые были причинены в аварии. Но они еще и могут давать направление на восстановительный ремонт. И, кстати, это именно они в свое время требовали, чтобы им разрешили не только платить деньгами, но еще и

0: к автоюристам не потому, что они хотят там идти к каким-то экстремистам потребительским или террористам, как уж их там назвал господин сенатор, а потому что они просто сами не могут совладать со страховой компанией. Они не понимают, какие документы им нужно предоставить. Они не понимают, как правильно оформить эти документы. Если даже они все, как им кажется, делают совершенно правильно, то потом выясняется, что страховая ищет любые пути, чтобы отказать в этой выплате или отказать в выдаче направления на восстановительный ремонт, хотя автомобилист именно это самое направление хотел бы получить, а не просто выплату деньгами. И поэтому, конечно, у человека, у простого человека, который не имеет никакого юридического опыта, ничего другого не остается, кроме как идти к автоюристу за помощью. Ну, естественно, автоюрист, он не шарлатан с большой дороги, он действует в рамках закона, он взыскивает эти деньги через суд, он не с палкой их выбивает из страховой компании, он через суд, то есть совершенно законно действует. И, конечно, если бы страховые компании не нарушали бы права автолюбителей, если бы страховые компании максимально просто, честно, бескомпромиссно платили бы вот эти вот самые выплаты делали или давали направление, причем действовали бы в фарватере, так сказать, желания самого автолюбителя. Он сказал, хочу направление на ремонт, ему дали направление, хочу выплату, дали выплату. Тогда бы многие люди не ходили бы никаким автоюристам, им достаточно было бы просто обратиться в страховую компанию с полным пакетом документов. Все просто решается. Поэтому будем надеяться, что наконец-то эти лимиты будут повышены. Там возникает вопрос, а не потребуют ли в связи с этим страховые компании увеличивать стоимость страховки? Есть такая версия, есть такой вариант. Но будем надеяться, что, по крайней мере, если этот рост и состоится, он будет не в 2 раза, то есть не в 100%, а хотя бы там процентов на 10-15. Я думаю, что многие водители будут рады платить 10-15% за свой полис ОСАГО, но при этом они смогут рассчитывать, что если вдруг произойдет авария, и они станут потерпевшей стороной, то тогда они получат сумму уже не 400 тысяч, а, например, 1 000 000 рублей, что по нынешним меркам гораздо более приятная и продуктивная сумма, чем 400 тысяч. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Я водитель», и, конечно же, мы будем следить за всеми новостями, касающимися вот этой законодательной инициативы.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики «Филин». Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика «Филин». Только хорошие очки и никакого волшебства.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Я водитель автомобилей.
1: Вы слушаете Экорадио, продолжаем проект «Я водитель», и давайте традиционно вместе с вами заглянем на рынок продаж новеньких автомобилей в Российской Федерации. Напомним, что в соответствии с официальной статистикой, которую мы в том числе берем и у Росстата, а также у аналитического агентства «Автостат», так вот, эта официальная статистика гласит, что в последние месяцы рынок продаж новых автомобилей в Российской Федерации рос. Пусть не большими темпами, но тем не менее наблюдалась положительная динамика. Отрицательная динамика в последний раз наблюдалась в январе, но после этого рынок именно рос. Но, к сожалению, в августе этот тренд переломился. Давайте будем разбираться, что же там произошло, почему изменился тренд, а самое главное, что видят аналитики с точки зрения ценообразования на предстоящий осенний сезон. Как будут меняться цены и какие факторы будут влиять на ценообразование в дилерских центрах в Российской Федерации. Пожалуйста.
2: В августе в России было продано чуть более 114 тысяч новых легковых машин, что на 6,5% ниже аналогичного показателя продаж в августе прошлого года. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», отечественный авторынок продемонстрировал падение впервые за последние 7 месяцев. Предыдущее сокращение продаж фиксировалось лишь в январе текущего года. Тогда рынок продаж просел сразу почти на 10%. Но с февраля по июль наблюдался устойчивый рост. Эксперты поясняют, скидок и акций при привычных для рынка покупателя прошлых лет сейчас нет. Дилеры работают на тонкой марже и не готовы жертвовать ею ради объема. Покупатель это чувствует и чаще выбирает подержанный автомобиль вместо нового, что видно по динамике вторичного рынка, который держится ровнее. При этом эксперты допускают, что в течение осени автокомпании предложат скидки на ряд моделей, но только если машины не будут пользоваться высоким спросом. В случае, скорее всего, дилеры будут готовы увеличивать скидки и предложить специальные условия. Также аналитики отмечают два важных тренда. Во-первых, рост спроса со стороны покупателей на новые легковые автомобили именно ушедших из России брендов фиксируется в дилерских центрах, особенно по маркам Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Поставки таких машин в основном ведутся из Китая, говорят представители дилеров. Во-вторых, 78% опрошенных покупателей готовы воспользоваться кредитом при подходящих условиях при покупке нового авто. Об этом сообщают «Коммерсант», «Российская газета» и «Известия».
1: Давайте вместе с вами постараемся разобраться, что же там происходит на рынке продаж новых автомобилей и почему в августе этот самый тренд изменился, и почему

было продано на 7% меньше, чем по итогам аналогичного августа, но в 2025 году. Ну, во-первых, аналитики отмечают, что в августе прошлого года было продано существенно больше машин, потому что как раз тогда шли разговоры о том, что будет резко повышаться утилизационный сбор, помимо этого будут меняться правила растаможки, и многие водители тогда торопились успеть купить машину, как говорится, по старым правилам. Сейчас никто пока не ведет речи ни о каких изменениях с точки зрения уплаты утилизбора или там изменения правил растаможки, правил доставки новых автомобилей в Российскую Федерацию, поэтому этот фактор как будто бы с рынка отпал. Помимо этого, конечно, многие водители рассчитывали на то, что все-таки Центробанк будет снижать ключевую ставку более решительными темпами, чем на 0,25% пункта. Но, тем не менее, мы видим, что ставка вот так существенно не снижается, и, конечно, это все влияет на довольно высокие ставки по кредитам. А как мы с вами видим, исходя из официальных данных исследования, 78%! То есть это 8 машин из 10, так вот именно 78% автолюбителей прибегают к кредиту при покупке новых автомобилей в Российской Федерации. Поэтому вот этот кредитный фактор, дороговизна этого самого кредита, она критически важна при формировании продаж. Потому что человек в первую очередь сейчас, ну, по крайней мере, так говорят аналитики и участники рынка, так вот он смотрит даже не на размер процентной ставки, он смотрит даже не на ту переплату, которую ему придется сделать там за 3, 5, 7 лет, насколько он там возьмет автокредит. А человек в первую очередь смотрит на размер ежемесячного платежа. Если он понимает, что он приходит там за машиной, которая стоит 3,5-4 миллиона, а ему говорят, что ты там будешь платить под 100 тысяч каждый месяц, то, конечно, многие граждане задумываются, а может ли его домохозяйство потянуть такие расходы. Но и с другой стороны, если даже он опрометчиво полагает, что может домохозяйство себе позволить такие расходы, но банк с ним может быть не согласен. Он может посчитать его официальные доходы и сказать, ну, ты знаешь, с точки зрения новых макропруденциальных лимитов, которые диктует Центробанк, мы все-таки не можем тебе одобрить вот такой кредит, потому что, извини, дружок, но ты слишком мало официально зарабатываешь. Хотя, как говорят аналитики, в последнее время уже больше кредитов одобряют банки, потому что им тоже надо понимать, куда пристраивать свободные денежные средства. Теперь, что касается будущих трендов. Здесь важно отметить, что хотя аналитики предполагают, что там какие-то, может быть, скидки будут, может быть, не будут. Давайте честно скажем, аналитики ничего не знают. Потому что есть такие факторы, которые могут очень сильно повлиять на рынок и на ценообразование, и аналитики при всем к ним уважении не могут предсказать эти факторы. Конечно, главным фактором является курс рубля по отношению к иностранным валютам. И неважно, за какую иностранную валюту дилер закупает эти машины. За китайские юани, за доллары, за евро, за японские иены. Но тем не менее, все это формируется относительно курса к рублю. И поэтому, если рубль будет некоторым образом проседать, будет девальвироваться по отношению к иностранным валютам, то, конечно, это прямым образом отразится на конечную стоимость машины. И дилеры не смогут, там, снижая свою маржу, предлагать более низкие цены, если курс будет меняться. И аналитики не знают, каким будет этот курс, и никто не знает, хоть сколько бы он утверждал, что у него есть какие-то там исследования, есть у него понимание, анализ, аналитика. Это просто все сказки. Никто не знает. И поэтому совершенно непонятно, как с точки зрения стоимости курса рубля это все будет меняться. Второй момент — это ключевая ставка. Опять-таки, здесь даже в преддверии ближайшего заседания Центробанка, которое, напомним, состоится 11 сентября, даже сейчас у аналитиков нет единого мнения, как Центробанк будет себя вести на этом заседании. То ли ставка останется на прежнем уровне, то ли она снизится, то ли она будет повышаться. В общем, все думают по-разному. А это, как мы уже с вами ранее выяснили, прямым образом влияет на ставки по кредитам и, следовательно, на те ежемесячные взносы, которые должны делать потребители, домохозяйства за приобретенные автомобили. И опять-таки, как будет двигаться ключевая ставка, аналитики точно не знают, поэтому не понимают, как будет изменяться стоимость кредита. А это прямым образом будет отражаться на продаже. Поэтому будем внимательно следить за развитием событий. Пока мы видим небольшой минус,

0: Но будем надеяться, что все-таки авторынок как-то будет выруливать. Мы видим важный тренд, что люди в основном запрашивают у автодилеров машины известных им марок, потому что они уже увидели, насколько теряют в цене автомобилей китайских марок, что продать их потом очень сложно через год, два, три после начала эксплуатации. Поэтому хотят покупать Toyota, там, Volkswagen и прочее. Но, конечно, надо понимать, что в основном эти машины все едут в сборке китайской, а это совершенно не та история, как европейская сборка. Но, тем не менее, уж что есть, то и есть. Давайте будем двигаться дальше. Оставайтесь вместе с нами. Вы слушаете Экорадио, и это проект «Я водитель».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Экорадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

0: Я водитель. Автоновости.
1: Вы слушаете Эко-радио, продолжаем проект «Я водитель», и наши постоянные радиослушатели прекрасно знают, что в последнее время мы очень внимательно в наших программах следим за темой, касающейся овербукинга на российских авиарейсах. Напомним, овербукинг — это разрешение для авиакомпании

0: компании продавать на рейс больше билетов, чем есть мест в салоне самолета. Таким образом, авиакомпания страхуется на тот случай, если вдруг авиапассажиры будут сдавать билеты перед самым вылетом, в том числе, например, в связи с болезнью пассажира, и у авиакомпании возникнет обязанность вернуть деньги этим самым авиапассажирам за вынужденный возврат, а при этом авиакомпания не успеет реализовать эти места, и самолет полетит с пустыми креслами. И вот в связи с этим уже довольно давно обсуждается возможность введения овербукинга в Российской Федерации. И здесь представители властей, в том числе депутаты Государственной Думы, демонстрировали совершенно разные позиции по данному вопросу. Напомним, что, конечно, сейчас авиаотрасль очень заинтересована в введении овербукинга, потому что авиакомпании, как вы знаете, прекрасно имеют некоторые траблы с организацией рейсов, в том числе из-за соображений безопасности, из-за закрывающихся аэропортов и так далее. Но похоже, что Минтранс все-таки определился в своей позиции. И вот министр транспорта заявил, что Минтранс уже сейчас прорабатывает изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации для введения овербукинга. Давайте об этом подетальнее поговорим.
1: Министерство транспорта России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, но по заявлению главы ведомства Андрея Никитина будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в этой сфере. Министр Никитин заявил, цитата, «Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли. Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые «не явившиеся пассажиры» – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получали не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок. Конец цитаты. Об этом сообщают Automail.ru и РИА Новости.
0: Вы знаете, я позволю себе не согласиться с некоторыми тезисами господина министра. В частности, он говорит о том, что овербукинг был придуман для того, чтобы дать путешественникам больше возможностей. Но кажется, что все-таки овербукинг был придуман для того, чтобы в первую очередь обезопасить авиаперевозчик. Потому что авиаперевозчик, если он вдруг видит, что у него начинают отказываться от мест, в том числе по вынужденным обстоятельствам, например, в связи с болезнью авиапассажиров, у него есть существенные риски не успеть допродать освободившиеся места перед вылетом. И поэтому желательно бы авиаперевозчику иметь возможность сразу продавать чуть-чуть больше билетов, чем фактически есть мест в салоне его самолета, в надежде на то, что какая-то часть, ну, чисто исходя из статистики, из подсчетов, так вот, какая-то часть авиапассажиров потом ближе к рейсу откажется, заболеет или передумает или что-то в этом роде. Потому что если мы будем говорить о том, что это какие-то некие возможности для авиапассажира улететь в день вылета, то здесь важно понимать, что все-таки большинство отказов от договора перевозки происходит именно в связи с болезнью. Тут люди предупреждают авиаперевозчика, и он сразу возвращает места в продажу, и если человеку уж очень сильно надо вылететь прямо в день вылета, он принял такое решение, то у него всегда, по сути дела, есть возможность докупить эти освободившиеся места. Но в этом случае не особенно защищаются интересы самого перевозчика, потому что непонятно, найдутся эти люди, желающие купить места в день вылета, или все-таки не найдутся. А вот если билетов будет продано плюс 10%, чем есть мест, тогда будет ему гораздо, авиаперевозчику будет гораздо комфортнее. Вообще я хочу отметить, что в явлении овербукинга, и здесь я, кстати, соглашусь с господином министром, нет ничего страшного. Это явление существует практически по всему миру. И в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах Америки везде применяется овербукинг. Другой вопрос – это гарантия авиапассажирам, которые попали под действие овербукинга. Самое главное, чтобы не вышло так, что человек приезжает в аэропорт, ему девушка за стойкой говорит, что на тебя нет свободного места в салоне

0: самолета. Человек говорит, а что же мне делать? А ему на это отвечают. Ну, ты знаешь, мы тебе можем поменять билеты на рейс нашей же авиакомпании, но этот рейс будет, например, завтра или через 2 дня. И ты будешь ждать, пока состоится следующий рейс, а если тебя не устраивает, мы тебе просто вернем деньги, причем именно в том объеме, который ты заплатила. Человек может купить этот билет там за полгода по какой-нибудь специальной акции, по распродаже. И понятно, что в день вылета он не купит за такие деньги билет на рейс другой авиакомпании. Вот здесь очень важно четко зафиксировать права пассажиров. Что будет происходить, если человек приехал в аэропорт, а места в самолете на него не оказалось? Важно, во-первых, чтобы человеку меняли билет не на рейсы этой же авиакомпании, который может быть через там 2 дня, а чтобы ему меняли билет на любой ближайший рейс, любой другой авиакомпании, пусть с пересадкой, пусть как угодно, пусть в 2, в 3, в 5, в 10 раз дороже, но самое главное, чтобы человек побыстрее добрался в пункт назначения. И вот это важно зафиксировать именно как обязанность авиакомпании, чтобы они не говорили, что жди рейс нашей авиакомпании через 3 дня. Второй момент — это, конечно же, организация комфортного отдыха в период ожидания для данного авиапассажира. Четко должно быть зафиксировано, что ему должна быть предоставлена гостиница. Причем не любая гостиница, а конкретные параметры. Какой номер, какая звездность отеля, какое удаление от аэропорта, кто его должен привезти, кто должен увезти, за чей счет это будет происходить, должны ли его накормить в этой гостинице, если да, то сколько раз, завтрак, обед, ужин. Вот это вот все четко должно быть прописано, включая даже категорию номера, чтобы так не оказалось, что ему скажут, а ты знаешь, в гостинице есть только 2-местные номера, поэтому мы тебя по половому признаку подселим к какому-нибудь другому мужику. Соответственно, к субъекту мужского пола, или какой-нибудь другой женщине к субъектам женского пола. Потому что вот таких ситуаций не происходило, у человека должны быть гарантии. Ну и, безусловно, конечно же, компенсация. Потому что если мы ссылаемся на мировую практику организации овербукинга, то в, например, законодательстве Евросоюза четко прописано прямо вот размеры денежных сумм, которые получает человек, если он подпал под овербукинг, невзирая на стоимость его изначального билета. Он может купить изначальный билет за 80 евро, а при этом получить компенсацию за овербукинг 400 евро. И вот тогда все игроки рынка, авиакомпании, они внимательно думают и считают, а выгодно ли им вот на этом конкретном рейсе продавать больше мест, потому что статистика говорит, что здесь мало отказываются, например, если это рейс на юг в летний сезон, мало отказываются, и лучше мы тогда овербукингом пользоваться не будем, потому что если у нас останется 10% авиапассажиров, мы больше заплатим за вот эти компенсации, организацию отелей, трансферов, питания, чем мы заработаем на перепродаже этих кресел. Вот что важно здесь прикинуть, посчитать, и самое главное, вот эти вот права пассажиров четко, конкретно зафиксировать в законодательстве. Чтобы не было так, что человек пришел в аэропорт, ему не досталось места, и дальше как бы его проблемы или возврат денег на, исходя из той суммы, которую он заплатил при покупке билета. Благодарим всех наших радиослушателей, которые были сегодня вместе с нами в проекте «Я водитель» на Экорадио. Эту программу подготовили и провели Вадим и Аня Ширяевы. До новых встреч!
1: Экорадио. Реклама.
2: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, 7-местный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре Тенет Т8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акции с 1 по 30 сентября 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 18 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Пермский край сегодня утром подвергся атаке беспилотников. БПЛА попал в многоквартирный дом. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. По оперативным данным, в небе над Пермским

0: Пермским краем сбили 27 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после увольнения молодого педагога из школы Нижнего Тагила. По данным СМИ, учительница английского языка была вынуждена уйти после года систематических оскорблений и угроз со стороны ученика 8 класса, сообщает информагентство «Регнум». По данным СМИ, она в течение года терпела агрессивное поведение. Ученик оскорблял одноклассниц и угрожал учителю. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал оперативно доложить о ходе следствия. В Качканаре открыли автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Площадка в лицее номер 6 представляет собой имитацию дорожной сети с перекрестками, светофорами и знаками. Первыми протестировали объект учащиеся из отряда юных инспекторов движения и воспитанники детского сада «Чебурашка». Новый автогородок станет базой для практических занятий по правилам дорожного движения для всех школьников и дошкольников города, пишет портал «Качканарский четверг». Русские народные песни слились воедино с кавказскими мотивами. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света», где его участники доказали, что разнообразие – это сила, а не повод для разделения. На нескольких сценах выступали фолк-коллективы со всей страны. На лекционной площадке говорили о языке уральских предков, староверии и о том, как традиционный костюм связан с нашей родословной. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Ауто Тагил» автоняфер. Указана минимальная цена на BLG X50 плюс компликация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

Яндекс.Погода 8 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Это радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии.

0: от 2 899 000 рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. Я там был и одежду, и обувь в одном месте купил.
4: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
5: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
6: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор – 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5Б строение 5 от 2 549 000 рублей. Русальянс – официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5Б строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
11: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
12: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
13: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

храним друг друга. И все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуды, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки.

0: Диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эльдорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки рекомендованы представителям групп риска. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Это позволит организму выработать стойкий иммунитет до наступления сезонного подъема заболеваемости. В Качканаре открыли автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Площадка в лицее номер 6 представляет собой имитацию дорожной сети с перекрестками, светофорами и знаками. Первыми протестировали объект учащиеся из отряда юных инспекторов движения и воспитанники детского сада «Чебурашка». Новый автогородок

0: станет базой для практических занятий по правилам дорожного движения для всех школьников и дошкольников города, пишет портал «Качканарский четверг». Новая неделя в Свердловской области ожидается теплой и относительно сухой, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. На севере и западе региона за период может выпасть до 20-25 мм осадков, на остальной территории около 5-10 мм. Большую часть недели Свердловская область будет находиться между антициклоном с центром над восточным Казахстаном и циклоном в районе Поволжья. Из-за такой конфигурации на Средний Урал продолжит поступать теплый воздух. В начале недели среднесуточная температура будет выше нормы на 5-7 градусов, ближе к ее завершению превышение составит 2-4 градуса. Русские народные песни слились воедино с кавказскими мотивами. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света», где его участники доказали, что разнообразие – это сила, а не повод для разделения. На нескольких сценах выступали фолк-коллективы со всей страны. На лекционной площадке говорили о языке уральских предков староверии и о том, как традиционный костюм связан с нашей родословной. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная. Цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: слишком сложно. Смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В португальском городе Виану-ду-Каштелу проходит ежегодный фестиваль «Ромария де Синьора де Агонья». Это один из старейших праздников страны, посвященный покровительнице рыбаков. В центре торжества – парад, где участвуют сотни женщин в старинных костюмах с массивными золотыми украшениями. Шествие сопровождают гигантские куклы и барабанщики. После парада горожане направляются к морю с фигурами святой. Фестиваль привлекает более миллиона туристов, хотя население самого города не достигает и 90 тысяч. В эти дни Виану-ду-Каштелу становится шумным и многолюдным, а в местных ресторанах гости могут попробовать блюда из рыбы, выловленной местными рыбаками. В Буэнос-Айресе стартовал чемпионат мира по танго. В нем участвуют почти 1000 пар из разных стран. Соревнования проходят в двух категориях – салонное и сценическое танго. Полуфиналисты прошли отбор в Аргентине и других странах. Для многих участников это не просто соревнование, но и возможность обменяться опытом. Чемпионат проходит в рамках двухнедельного фестиваля. Власти Буэнос-Айреса называют его самым масштабным танго-событием в мире. Этот танец зародился в конце 19 века в рабочих кварталах города. В его основе смесь культур европейских мигрантов и местных жителей. В Китае отметили древний праздник Цыси, который называют местным днем Святого Валентина. В Пекине и других городах прошли мероприятия, связанные с традициями и ремеслами. Праздник посвящен не только любви, но и мастерству. В древности в этот день девушки молили небеса о ловкости и демонстрировали свои умения. В основе праздника – легенда о ткачихе и пастухе, которых разлучил Млечный Путь. Встретиться им разрешено лишь раз в год, когда сороки образуют над рекой мост. В этом году в храме Дуньюэ посетители готовили праздничные сладости и пробовали старинные ремесла. Девушки красили ногти лепестками бальзамина и учились работать с парчой. Так древний праздник оживает вновь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может...

Моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

0: на Среднем Урале 20 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки рекомендованы представителям групп риска. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Это позволит организму выработать стойкий иммунитет до наступления сезонного подъема заболеваемости. В Качканаре открыли автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Площадка в лицее номер 6 представляет собой имитацию дорожной сети с перекрестками, светофорами и знаками. Первыми протестировали объект учащиеся из отряда юных инспекторов движения и воспитанники детского сада «Чебурашка». Новый автогородок станет базой для практических занятий по правилам дорожного движения для всех школьников и дошкольников города, пишет портал «Качканарский четверг». Новая неделя в Свердловской области ожидается теплой и относительно сухой, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. На севере и западе региона за период может выпасть до 20-25 миллиметров осадков, на остальной территории около 5-10 миллиметров. Большую часть недели Свердловская область будет находиться между антициклоном с центром над восточным Казахстаном и циклоном в районе Поволжья. Из-за такой конфигурации на Средний Урал продолжат поступать теплый воздух.

0: воздух. В начале недели среднесуточная температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Ближе к ее завершению превышение составит 2-4 градуса. Русские народные песни слились воедино с кавказскими мотивами. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света», где его участники доказали, что разнообразие – это сила, а не повод для разделения. На нескольких сценах выступали фолк-коллективы со всей страны. На лекционной площадке говорили о языке уральских предков староверии и о том, как традиционный костюм связан с нашей родословной. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах. Об автостраховании и правилах дорожного движения. О транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
6: В неизмеримом пространстве.

0: пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио.
0: «Территория звука».

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
5: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти. Welcome to the world progressive soul

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио.
1: Just when you think you've finally let go.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: слишком сложно. И смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

0: мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.